Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: В Москве 7 часов утра. Утро среды. Начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Приветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. Большая политика, большая экономика, и все это из одной страны, из Китая. Это сегодня вообще главная будет тема. Визит делегации нашей страны в КНР официально стартовал. Уже вовсю идут встречи, в том числе нашего президента с китайским лидером. Главная тема, в принципе, всех переговоров, которые заявлены, это расширение экономического партнерства двух стран в десятках направлений. Как итог, это в том числе будут многомиллиардные новые контракты. По завершению дня планируется масштабная как раз церемония подписания документов. Объявили, что их около 40. Более половины при этом соглашений будут подписывать в присутствии лидеров, то есть самые важные бумаги. И еще одна конкретика. Ну, допустим, она уже есть, по крайней мере, анонсируется. Россия начинает обсуждать участие Китая в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспийского моря с выходом из России на Иран, дальше в Афганистан и Пакистан. И вот сегодня в том числе президент России и председатель Китая планируют принять еще совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Это вообще очень интересный для политологов концептуальный документ, по сути, о новом мироустройстве. До 100 тысяч дачников у нас по стране в этом только сезоне могут лишиться своих участков, если не начнут за ними ухаживать. Речь о владельцах заброшенных и заросших сорняками территорий, которые, собственно, и рискуют действительно остаться без своей земли. Стало известно просто, что по итогам того сезона Росреестр выдал уже 7,5 тысяч предписаний об устранении нарушений на дачных участках по самым разным регионам, и это втрое больше, чем годом выдавали ранее. И еще более 90 тысяч человек получили предостережение. То есть вот если эти собственники не приведут свои загородные территории в порядок, далее будет суд, ну а потом принудительное изъятие дач в пользу государства. Как уточняют юристы в сфере земельных отношений, предписания выдают, когда по архивным данным или свежей геосъемке доказывается, что земельный участок действительно не используется 3 года и более. А вот как правильно использовать время и не тратить годы попусту, вот это очень необычный сейчас будет пример, который есть в основе следующей новости. Мировая звезда баскетбола 90-х, нулевых, десятых годов, легендарный гигант Шакил О'Нил, 216 сантиметров, стал магистром гуманитарных наук. И это в 54 года. Американский спортсмен написал диссертацию. Сейчас и спортсмены оценят, и историки, и те, кто занимается литературой. Диссертация Шакила О'Нила. Тема «Методы наставничества на основе поэмы «Одиссея» Гомера».
2: Да ладно?
1: Да. И результат

0: Результаты этого исследования теперь могут внедрить в тренировки спортсменов в принципе. Но самое интересное все равно в другом. Для легенды баскетбола это уже четвертое образование. После того, как он в 2000-м стал бакалавром, через 5 лет магистром в сфере делового администрирования, потом в 2012-м году получил докторскую степень в области образования и уточнял всегда, что я учусь в том числе, чтобы быть примером для своих детей, там и у него 6, и молодой аудитории по всему миру, но все-таки баскетбольная звезда. Но есть еще один момент. На том, чтобы сынуля не отказывался от высшего образования, несмотря на бешеную просто спортивную карьеру, всегда настаивала его маман. Так что бесконечная учеба и четвертое образование в 54 года – это у легенды мирового баскетбола Шакила О'Нила, в том числе потому, что обещал маме.
1: У него-то время еще есть, он может стать доцент кафедры истории МГУ Шакил О'Нил.
0: Да? Отлично.
1: Есть такой табличка на дверях.
0: Доцент.
1: И доцент.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
1: 7. С добрым утром всех-всех-всех. 20 мая на календаре. Это уже среда. Смотрите, как быстро время-то летит. До лета остается всего ничего, а вот ближайшие 4 часа, они уже здесь. Они практически рядом, и мы будем слушать прекрасную музыку. Мы будем играть, мы будем разговаривать о чем-то насущном, как всегда.
3: Да, и мы будем надеяться, что беседа будет теплой. По крайней мере, погода располагает уже вот этим летним разговором, легким. Смотрите, что мы выяснили про сегодняшний день. Оказывается, именно сегодня, 20 мая, свой день рождения празднуют джинсы. Но сегодня день рождения джинсов. Вот такой предмет одежды имеет точную дату создания. Об этом, конечно, позднее расскажу. И мы решили спросить, уж если джинс является одной из самых распространенных таких вещей в гардеробах многих людей в мире, вот какую вещь в своем гардеробе, это могут быть не джинсы абсолютно точно, уж там мы не знаем, главную вещь в вашей жизни? Вот так назовите нам, пожалуйста, в наших соцсетях.

0: Роберт Майлз и Мария Нейлер One and One на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и как всегда, прямо с утра Свет открывает все соцсети и говорит: ага, а вот это вы могли проспать. Ну и, собственно, делает так, чтобы мы это не проспали.
1: И вот как-то так совпало, что сегодня часть новостей и истории, она из области технологий. Никуда от этого не деться. РЖД оснастят спутниковым интернетом 135 скоростных поездов, там включая Сапсаны на линии Москва-Санкт-Петербург. И, конечно, весь интернет стал тут же обсуждать, мол, хорошо бы, если бы еще все заработало, потому что интернет есть. Вот это РЖД пока не говорит. Ага. Угу. Но было бы, конечно, классно. Едешь, кино смотришь, тебе хорошо, время прилетает незаметно.
0: А пока даже еду
1: здорово
0: заказать иногда не получается. Там подключаешься к внутреннему Wi-Fi. Там есть меню, там всякие штучки есть, но...
1: Угу.
0: Ладно.
1: Так, за нами будут следить, господа. Выгорание, оказывается, научились определять по глазам. Именно российские ученые создали аппарат.
0: По красным усталым глазам.
1: Что придумывать-то? Давно было все сделано. В общем, российские ученые создали аппарат, который сканирует микродвижение глаз и выявляет симптомы профвыгорания. Ранее критически уставшим работникам сложнее разглядеть такие, знаете, малозаметные объекты, сфокусироваться на картинке, и это может послужить внутренним сигналом работодателю. Вопрос в том, к чему? К чему, да? Вот что будет дальше?
0: В смысле, что будет дальше? Дальше этого человека немедленно отстраняют от работы, дают ему путевку на 2 недели на Байкал, он едет поездом, подключается к внутреннему Wi-Fi, все работает, смотрит кино, расслабляется, возвращается. Как вам такое?
1: Обалдеть. Mm-hmm. Ничего себе.
0: Да?
1: Неожиданно. Погоди, тогда есть еще одна вводная. Да, добавляю. Почти половина россиян провели опрос среди нас всех, и оказывается, почти половина россиян готовы завести персонального ИИ-агента. Ну, то есть, чтобы вот был помощник с искусственным интеллектом в той или иной роли. Кто-то говорит, чтобы это был домашний питомец. Кто-то говорит, чтобы это был помощник по дому, вот в смысле в быту. Кто-то говорит, что эта штука должна помогать выполнять задачи на работе. Тебе вот где необходим искусственный интеллект?
0: Просто иногда поболтать. Вот идешь, хочется просто поболтать, что-то умное спросить, например.
1: Оно что.
0: Чтобы просто телефон из кармана не доставать. Вот я иду, например, и мимо пролетает там машина какая-нибудь. Я хочу узнать, что это за машина. Почему вот она такая быстрая, с какого года выпускается, когда перестала. Ну, что-нибудь такое.
1: Про быструю машину тогда дай расскажу. Побуду искусственным интеллектом для тебя прямо сейчас. Итак, Xiaomi, известная, да, нам всем компания. Ну, вот прямо с заголовком таким выпустили. Уничтожила Audi, Porsche, Mercedes. И все это произошло в Нюрнбург-ринге.
0: Нюрнбург-ринг.
1: Да, ну все так. Гонки проходят там, я вроде в курсе, выговариваю с утра сложно. В общем, машина прошла легендарную трассу за 7 часов 34 минуты 931 сотую там секунды. Это быстрее Audi, быстрее Porsche и быстрее вот остальных машин. В общем, что говорят еще китайцы, что продажи стартуют этого автомобиля уже 21 мая. Действительно, вот прям очень быстрая машина, там 1000 лошадиных сил, запас хода до 705 километров, потому что это электрокар. Ну и от себя добавлю, для меня было большим удивлением, когда по Пекину едешь, мы привыкли к тому, например, я привыкла, что Huawei — это все-таки часы на моей руке. А нет, автомобильный салон. Samsung — часы на руке или телефон. А нет, автомобильный салон. И Xiaomi туда же. В общем, машины выпускают, машины вроде неплохие.
0: Где, опять же, мы ждем грузовик Nokia 3310. Ну и почему не было Лады Гранты на Нюрнбург-ринге? Почему?
1: Да неизвестно.
0: Ну, боятся, потому что потом вообще рекорд не перебьют.
1: Не,
0: рекорд не перебьют. Но вот этот шильдик, кстати, они сейчас уже кладут. Прям можно, а зачем с новыми машинами?
1: Машины?
0: Да.
1: Класс.
0: Нет, опять же, маркетологи
1: класс
0: подхватили. Маркетологи молодцы.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Тедди Свимс и его The Door на Радио 7 на Семи Холмах. Через мгновение, как день сложится, подскажет наш астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, среда, 20 мая. Знаком огня сегодня стоит быть осторожнее с высказываниями. Они могут создать ненужное напряжение. Итак, овны, львы и стрельцы, выбирайте слова, чтобы избежать, ну, таких непредвиденных последствий.
0: Знаки земли. Вас ждет небольшая победа в направлении, которое вы почти забросили. Тельцы, девы и козероги, рассмотрите это как причину завершить начатое.
2: Знаком воздуха день принесет желание попробовать новое. Это мы любим. Близнецы, весы и водолеи, не отказывайтесь. Это будет настоящим открытием.
0: А вот знаки воды заметят, что один из их знакомых поменяет отношение к ним на более теплое. Раки, скорпионы и рыбы, расцените это как знак для укрепления или возобновления контакта.
1: Утро на семи холмах.

0: еще Адель. И уже через несколько минут Beloved. Let's come together. Семь 7:28 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Визит делегации России в Китай стартовал. Уже вовсю идут встречи нашего президента с китайским лидером. Общая, главная тема всех переговоров – это расширение экономического партнерства двух государств, причем в десятках направлений. Итогом станет церемония сегодня подписания документов, которых около 40. И одна конкретика, например, уже есть, заранее анонсирует, что Россия обсуждает участие Китая в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспийского моря с выходом из России на Иран, далее в Афганистан и Пакистан. И также еще сегодня президент России и председатель КНР планируют принять совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Это для политологов очень будет интересный концептуальный документ вообще о новом мироустройстве. Законопроект о борьбе с кибермошенничеством у нас в стране, который сейчас власти

0: готовят. И в Думе уже тоже сообщили, что новый пакет антимошеннических опций скоро будут утверждать. Решили внести еще одну меру, направленную на пресечение использования мошенниками одноразовых сим-карт. Как уточнили в правительстве, договор на услуги связи в этом случае можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Таким образом, любой мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал. И законопроект заодно обяжет всех операторов у нас в стране перестать брать плату с абонентов после того, как те изъявят желание отказаться от услуг связи. Вот в этом плане больше для абонентов, самых обычных граждан нашей страны, никаких финансовых обременений не будет. Высокоскоростной стабильный спутниковый интернет в пути появится в поездах «Сапсан» и в некоторых «Ласточках». Это сообщили в РЖД. Соглашение о внедрении спутниковой связи нового поколения в поездах уже подписано. Ожидается, что тестовые испытания этой системы на «Сапсанах» и «Ласточках» начнутся в этом году, продлятся до конца следующего сезона и всего оснастят таким образом специальным оборудованием 135 поездов. И вот после «Сапсанов» сообщением «Москва-Петербург» терминалы спутниковой интернет-связи установят в «Ласточке» на направлениях из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Минск, также из Питера на Валдай, в Псков и Сартовалу, ну а далее стабильный спутниковый интернет начнут внедрять в составах других направлений по стране. На этом все по новостям. Всем хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Адель, Rolling in the Deep на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, друзья, мы сейчас отправимся в соцсети за вашими комментариями. И напоминаем, завтра уже четверг, а в четверг тема от слушателей. Так что можете прямо сейчас предложить нам интересующую вас тему. Опять же, в соцсетях пишите в комментариях, хотите нам со Светой в личку, напишите. В общем, не стесняйтесь, предлагайте.
1: Немного предыстории хотелось бы рассказать. Я готовилась, раз уж мы отмечаем сегодня день рождения джинсов. Итак, смотрите. В 1853 году Левай Страус открыл в Сан-Франциско галантерейный магазин для золотоискателей и начал шить прочные штаны из парусины. В 70-е годы портной Джейкоб Дэвис придумал укреплять места швов, вот подверженные, да, нагрузкам отдельно, медными заклепками. Из-за нехватки денег на патент он предложил партнерство, собственно, Леваю Страусу. И 20 мая 1800 73-го года. Это уже официальное получение патента на производство брюк с заклепками. И эту дату как раз и принято праздновать как день рождения джинсов. Ну и 1920-е годы, появление модели Levi's 501, да, помните, классика, это первые классические джинсы, ставшие уже повседневной одеждой, наверное, сейчас самые распространенные в мире.
0: Спасибо вам, кстати, господа, за это изобретение. Вот удобнейшая вещь, универсальная, прочная, в ней не жарко и не холодно одновременно. То есть, ну, прекрасная штука. Опять, мужчины носят, женщины носят, хотят подчеркивать какие-то части, хотят скрывают. Все зависит от модели. Но мы сегодня говорим с вами о том, какая вещь в вашем гардеробе навсегда. Вот у моего товарища есть бейсболка, она... Когда-то была синего цвета, на ней были когда-то желтые буквы. И он вообще сказал, это мой раритет, я никуда ее не дену, я в ней объездил 50 стран.
1: Вот, то есть, ну,
0: он с ней путешествует. То есть вот есть у него такая вещь, он говорит, вокруг нее у меня дом построен, вокруг этой бейсболки. То есть вот такие вещи есть у людей.
1: Так, Надежда вот пишет, мое любимое платье. Спасибо Надежде за фотографии. Прекрасно смотрится, прям красиво.
0: Надежда.
1: Было
0: мужчины
1: куплено.
0: В соцсети срочно, оцените платье.
1: Там спину нужно оценить открытую, красиво, говорю уже.
0: На Надежде, еще раз прибью, на Надежде все будет смотреться хорошо.
1: Итак, было куплено на Тайване в 2004 году, когда я там работала, и это был еще тот квест. Так как рост у меня 180, подтверждаю, мы в Китае пытались покупать одежду, вот на меня все подходит, на мужа, который высокий, ничего. И после возвращения на родину гуляло оно, это платье, на трех свадьбах. Его носили мои подруги на важные мероприятия в их жизни. И вот в прошлом году я его снова надела на свой день рождения, на фото, собственно, Новый год 2005 года и май 2025 года.
0: Представляете, да, 22 года платью?
1: Надежда, какой физкультурой вы занимаетесь? Это раз.

0: какой системы питания придерживаетесь. Это 20 лет прошло, а платье все то же, и фигура прекрасная.
1: И, да, и также сидит замечательно. Да, это, кстати, заявка на победу, просто со старта. Ярослав пишет: вот я как бы к вещам вроде бы равнодушен, но есть шорты. Вот шорты, я бы носил всегда шорты, это лучшая одежда в мире, меня очень расстраивает, что на работу иногда в шортах нельзя ходить. Зима вас, значит, не расстраивает, Ярослав. А то, что в шортах нельзя ходить на работу, вас смущает.
0: От Алексея короткое сообщение. Доброе утро всем. Главная вещь та, которую успел выгладить к выходу.
1: Все успели, все успели. Да, комментарий успели. Только не отправили, правда? Заходите, пожалуйста, в наши соцсети, рассказывайте, какая вещь главная в вашей жизни. Вот что вы храните уже много-много лет и считаете, что вокруг этой вещи, вот как-то мой товарищ дом построен. То есть она с вами практически всегда. Автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах». Очень приятный подарок, но это мы далеко вперед забегаем. Мы через несколько минут будем кого-то с чем-то поздравлять. Дождитесь обязательно.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Скоро все это будет. On the beach, пляжи, лето, все рядом. Крис Ри на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и не то чтобы рядом, а уже сегодня. День рождения у такой любимой легенды.
1: Да, она поистине удивительная женщина, настоящая легенда, которая покорила музыку, кино и телевидение. Ну и давайте расскажем же о ней. Родилась 20 мая 1946 года в Калифорнии в небогатой семье актрисы и дальнобойщика. С детства, мечтая о сцене, самостоятельно репетировала автографы. Вот есть такой факт. Серьезно, она репетировала автографы. Ну и в 16 лет Шер уехала в Лос-Анджелес добиваться успеха. Слава пришла к ней в 65-м году вместе с мужем Сони Бона и, конечно, бессмертным хитом «I got you, babe». И мы этот хит, конечно, послушаем.

0: Причем это была настолько популярная песня, она и в дне сурка просто главной темой проходит. А еще Шер потом делала, ну, как бы кавер на эту песню. Она переписала ее с Бивисом и Батхедом, чтобы вы понимали. Есть клип, и он в свое время на MTV, а MTV тоже, кстати, больше нет. На MTV этот клип занимал там верхние строчки, ну, потому что Бивис и Батхед были очень модными персонажами.
1: Это факт, да. В профессиональном плане Шер рекордсменка. Она единственный артист с синглами номер один в Billboard в каждом из 6 десятилетий. Представляете? Каждые 10 лет. Вот просто number one. Еще триумф произошел в конце 90-х. Тогда ее хит «Believe» подарил миру легендарный, его знаете, как называли, эффект Шер, навсегда изменив звучание поп-музыки, ну и, конечно, технологии автотюн.
0: Да.

0: То есть сейчас это, знаете, такая, ну, фишка для тех, кто не умеет петь. А раньше это была фишка для тех, кто умеет петь, но хочет украсить свой вокал. Альбом — великолепнейшая вещь. Знаете, от и до. Вот ты его включаешь и слушаешь. У меня был.
1: Да. Да. Да ну хороший же, ну конечно.
0: Цифру назовешь, сколько жира исполнилось?
1: Ну, думаешь, надо?
0: Мы, смотрите, мы за эфиром, ну я так вскользь сбрасываю. Света говорит, у Шер сегодня день рождения. Я говорю, ну сколько я, 73, 74. Оказалось, 79.
1: 79.
0: И чтобы мы все так сияли, знаете,

0: 70, чтоб вот... Так, нет. Не могу мужчинам пожелать, мужчин молодых, подождите. Чтоб вот, ну... Вторая половина была молодой у вас. Чтобы вы были всегда бодры, веселы, пели хорошо, сияли. Вот чтобы все это было обязательно.
1: Да, и, кстати, у нас обязательно будет уикенд, посвященный этой легендарной артистке. Так что не пропустите на Радио 7.
0: Да, друзья, уже в эти выходные. Буквально через пару минут с нами группа Westlife. Шер, еще раз поздравляем с днем рождения. Если день рождения сегодня и у вас, с легендой в один день, и вас всей страной поздравляем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио 7.

0: Westlife, I lay my love on you на радио 7 на 7 холмах. 7.52, точная столичная, друзья. И через 10, 15, 20 максимум минут мы будем играть с вами в реверсивное движение. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конвертик в правом верхнем углу экрана. Что разыгрываем? Билеты в Государственный Кремлевский дворец. Всех с добрым утром.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru, банк ВТБ, ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года.
7: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
8: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
7: Все отключаю, экономим.
8: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
7: Комплектом?
8: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
7: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
9: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
10: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность.

0: Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий!
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: российской столице 8 часов утра. Как всегда в это время новости в студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Главная политическая, экономическая тема, наверное, даже не только для нашей страны, для Китая, вообще для всего мира. Это как раз визит делегации из России в КНР, где по итогам дня сегодняшнего будут заключены многомиллиардные, в том числе соглашения новые, в самых разных совместных проектах. От кино, образования, банковской сферы и космоса до сферы атома, удобрения и нефтегаза. И вот в последнем направлении, нефтегазовом, анонсируют, что Россия и Китай, в общем-то, готовит энергетический очередной прорыв. Эксперты прогнозируют, что ждут все старты проекта «Сила Сибири-2», что становится на самом деле вполне такой реальной перспективой из-за нестабильных поставок нефти и газа с Ближнего Востока. И сегодня вполне возможно будет подписание коммерческого контракта на поставку газа из нашей страны по новому трубопроводу. Как только это подпишут, в общем-то, дальше начнется реальная стройка. Если, говорят, не сегодня это произойдет, то все могут подписать на Петербургском экономическом форуме буквально через 2 недели. И второй еще мегапроект, который тоже могут сегодня запустить, анонсируют эксперты, это совместное в будущем строительство России и Китая газовозов арктического класса для перевозки топлива по Северному морскому пути. Школьники в России будут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня. Это произойдет с сентября. То есть это перспектива следующего учебного года. Это все сообщили в Минпросвещении и вообще отметили, Всероссийская олимпиада школьников, вот очередной цикл, который буквально завершился в этом месяце, в мае, задает вектор развития именно вот такой по образованию, потому что, говорят так, в этот раз в олимпиаду по информатике как раз включили такой на предмет, давайте проверим, профиль искусственный интеллект. Но и в итоге этот новый профиль оказался настолько у школьников востребованным и актуальным, что был просто-таки школьный аншлаг, поэтому тут же в Минпросвещении решили внедрять в школьную программу его уже со следующего учебного года. Вот это изучение ИИ в рамках углубленного, в принципе, изучения, сразу подчеркивается, нового предмета. Углубленного изучения требует и заголовок следующей новости. А он таков. В Екатеринбурге решили ограничить продажу алкоголя на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Ну, разные, в общем-то, проходили мероприятия в уральской столице, но как только вышла эта новость про библиотекарей, главный, конечно, народный комментарий, который вышел, это, видимо, чтобы они не сорвались. Шутка юмора, конечно, но в этом библиотечном конгрессе примут участие 1300 человек из регионов нашей страны, из Индии, Северной Кореи, государств СНГ. И деловая программа обширнейшая, круглые столы, профессиональные библиотечные туры, дискуссии о будущем библиотек и далее по списку. И все равно Екатеринбург судачит, что почему-то именно из-за библиотекарей в периметре конкретных улиц в центре города уже на вчера вводили запрет на продажу горячительного. И то же самое будет еще и сегодня, и завтра. Всероссийский библиотечный конгресс, как говорится, требует самоотречения, чтобы библиотекари не отвлекались, ну и чтобы, конечно, уральская столица осталась в их присутствии сугубо культурной.
0: Все правильно сделали, а то мы не знаем этих библиотекарей. Как день отмечают, сразу где-то вот это конфликты, в фонтанах купаются. Ну, библиотекарь. И, конечно, все из-за вас.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Добрым утром всех-всех-всех. 20 мая на календаре, среда. Продолжаем утро на Семи Холмах. И в новом часе, конечно же, музыка. Разумеется, сыграем в реверсивное движение. Кстати, на кону билеты в Государственный Кремлевский дворец. И по-прежнему заявки ваши мы принимаем на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. Ну и, разумеется, наша тема, наше с вами общение.
3: Да, безусловно. Вы можете сделать при том и то, и другое. Можете зайти на сайт, оставить заявку. Вот даже если никогда не играли, ну а вдруг вот сегодня повезет, а потом оп, и вы смотрите балет, и все прекрасно.

0: интересно. И вспоминаете это потом еще долгое-долгое время. Ну а сегодня вспоминаем, какая вещь в вашем гардеробе у вас самая-самая любимая, которую ни на что не променяете, которую, может быть, уже давным-давно пора выбросить, но не разрешаете вы своей жене это сделать. Привет мужу передаю сейчас большой. В общем,
1: а что у него? Подожди, скажи быстренько.
0: Слушай, нельзя выбросить спортивный костюм, на котором уже просто закатанные вот здесь в
1: районе
0: рукавов.
1: Которому в четвертом классе врезали аппендицит, да?
0: Он удобный, видишь ли. Нельзя кроссовки, которые вот выглядят уже непотребно, потому что они самые удобные, видите ли. Ну и так далее по тексту. Ладно, все это мы ждем в наших соцсетях.

0: Уитни Хьюстон, I'm Every Woman на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы прямо сейчас отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями.
1: Соцсети наши найти предельно просто. В любой, где вам удобно, в поиск вбиваете «Радио 7», и вот они мы. Причем не только в одном, да, мы месте. И там, и там. Ой, ну, в общем, пишите. Мы в любом случае ваши сообщения с большим удовольствием найдем и прочитаем. Итак, какая вещь в вашем гардеробе самая-самая любимая, от которой никогда не откажетесь? Почему-то девчонки пишут действительно не про себя, а про мужчин. Главные вещи для моего мужа – все, что не промокают, чтобы гулять в дождь с собакой, которую я завела. Молодец!
0: Отлично, да, совпало. Вот еще мужское сообщение. Не могу выбросить дембельскую форму. Уже 29 лет висит. И свадебный костюм, который висит 25 лет. Жена выбросила вообще все. А на это, говорит, рука не поднимается. Вот сбросишь 85 килограммов и наденешь всю эту красоту. Чудесное сообщение. Это заявка на победу. Шикарно.
1: От Рамиля, собственно, сообщение. Трико. Причем он написал «три кошки». Лучшие, что придумало человечество. Ходил бы в них всегда. Две кошки тоже норм, но три кошки лучше. Не знаю. Но они же удобные, да, вот это вот любимые мужские.
0: Когда в доме три кошки, это удобно, да. Они дружат, между собой играют. Три кошки, тепло. Так, от барышни сообщение. Моя сумка через плечо. Я купил ее еще в 23-м году, и без нее вообще никуда. Даже если в ней пусто, я просто беру ее с собой как аксессуар. Даже если не

0: подходит к образу. Она всегда со мной. В нее помещается все. Она побывала со мной во многих странах и городах. Слишком ее люблю. Никуда не выброшу. Хорошо, вот это оно.
1: От Анастасии тоже. Доброе утро. У меня висит платье, которое я надевала, когда вела старшую дочь в первый класс. Старшей дочери сейчас 21 год. А в этом году в первый класс идет младшая дочь. И вот я думаю надеть это же платье и совместить две фотографии 1 сентября.
0: О, это будет
1: Анастасия,
0: супер, кстати, да.
1: Анастасия, если вы это сделаете, вот смотрите, сегодня 20 мая, до 1 сентября вроде еще далеко, но давайте так, я обещаю, какой-нибудь подарок от Радио 7 мы вам организуем 100%, когда пришлете эту фотографию.
0: Евгений пишет, к вещам прикипаю очень сильно. Вот годами могу носить джинсы или рубашку, вот, и только жена может прервать жизнь этих вещей в гардеробе. Ну, понятно, как ты сказала, что женщины наставили, чтобы мужчины гардероб обновили. Ну, и пишет, к примеру, из вещей. У меня всегда в машине маленький перочинный ножик, который мне подарили на 14-летие. Классно.
1: Да, вот такие штуки храним.
0: И пишет, постскриптум ко вчерашней теме, пионерский галстук вчера нашел. Вы молодец, Евгений. Хорошее сообщение.
1: Браво, браво, да? браво. Так, еще что-то успеваем?
0: Нет, давайте сыграем.
1: Ну давайте.
0: Тем
1: да,
0: более
1: игра
0: тут, аха, Свет, мы что, будем перед аха еще какие-то разминки делать? Нет.
1: Включаем,
0: друзья, кстати, и играем в реверсивное движение через пару минут.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: и Forever Not Yours на радио 7 на Семи Холмах. 8 часов 14 минут в российской столице. И, как обещали, играем в реверсивное движение.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Как и говорили, нужно зайти на сайт Радио 7, нужно заполнить форму заявки и через форму конверта, собственно, отправить. Роман оказался сегодня седьмым, кто эту заявку отправлял. Роман, доброе утро!
3: Доброе утро всем.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Так, Роман, ну вот как мужчина, рассказывайте, есть ли у вас в гардеробе та самая вещь, от которой вы не хотите избавляться ни при каких обстоятельствах?
3: Ну, это исключительно рубашки. И ничего больше.
0: А есть какая-нибудь вот та самая рубашка, которой лет 15, например? Есть такая рубашка у вас?
3: Нет, таких нету.
0: Ну, понятно. Mm-hmm. То есть вам еще расти до этого мшелоимства, еще расти и расти. Тогда давайте играть.
3: Но мне кажется...
0: Да-да-да.
3: Мне кажется, я обязательно теперь сохраню какую-нибудь.
0: Пометьте ее как-нибудь. Так, для
2: Радио 7, да,
0: распаковать через 15 лет. Итак, дорогой Роман, мы играем в реверсивное движение. У нас для вас три слова по теме сегодняшней исключительно. Одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Света читает их для вас наоборот. Вам нужно воспроизвести их в оригинале. И если все складывается, великолепные билеты в великолепный Кремлевский дворец ваши. Первое слово простое.
2: Фраш. Звучит как фреш, но не, нет.
0: Но фраш.
2: Но фраш. Некоторые действительно годами носят, хранят.
0: Конечно, конечно.
2: Он самый...
0: Махеровый красный из советских времен, помните?
2: Помним. Такой
0: с синими клетками.
2: Клеточку.
0: Ужасная вещь, честно говоря.
2: Очень теплый.
0: Колючий.
2: Из...
0: Давай, Света, еще раз.
2: Собралась. Из нижд. В обратную сторону легче намного. Из нижд.
0: Ну?
2: Ну, Роман?
3: Из нижд.
0: Из нижд.
2: Растянули так звук.
3: Джинсы?
0: Да! Ну и последнее слово, усложняем жизнь.
2: Нагидкар. Я мужу говорю, давайте...
0: Да что просто вообще?
2: Ну так неинтересно! Вы как будто бы выспались сегодня и прям готовы к новому дню, и все в порядке, рубашки развешаны, небось еще и по цветам, небось еще и выглажены, вот все по ниточке, потому что так строго играли, правильно?
0: Потому что человек удачно женился.
2: Как вариант.
0: Да. О призах, дорогой Роман.
2: Да, вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец на главную премьеру сезона. Вот где пригодится наглаженная рубашка. Итак, «Тщетная предосторожность» называется балет. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Все это 28 мая в постановке театра «Кремлевский балет».
0: Поздравляем вас, Роман. Спасибо большое за игру. Как-то все это было слишком просто.
3: Огромное спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Все, спасибо большое. До свидания. Как-то все это было мило и хорошо. Хотел сказать, лучше не будет, но, опять же, будет. Мы с вами через час будем играть уже в поисковую строку. Заявки можете уже сейчас отправлять на сайт radio7.ru.
1: Реверсивное движение на Радио 7.

эту песню не нужно представлять, наверное. Ну, просто, на всякий случай. Вдруг сейчас с вами едут дети и говорят там, напомни, пожалуйста, это что такое? Дизайлис, Voyage на радио 7 на Семи Холмах. Далее, тоже хиты, о которых напоминать не стоит. Ну, например, Эмилия. А еще с нами Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:21 в столице. С добрым утром.

Big World на радио 7 на Семи Холмах. Но масштабы продолжают увеличиваться, и о целой планете Земля Майкл Джексон и его Earth Song впереди.

0: еще совсем скоро с нами Абба. И через пару минут команда Coldplay. В 8.28 в столице продолжается самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Визит делегации России в Китай стартовал. Уже вовсю идут встречи нашего президента с китайским лидером. Общая, главная тема всех переговоров – это расширение экономического партнерства двух государств, причем в десятках направлений. Итогом станет церемония сегодня подписания документов, которых около 40. И одна конкретика, например, уже есть. Заранее анонсирует, что Россия обсуждает участие Китая в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспийского моря с выходом из России на Иран, далее в Афганистан и Пакистан. И также еще сегодня президент России и председатель КНР планируют принять совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Это для политологов очень будет интересный концептуальный документ вообще о новом мироустройстве. Законопроект о борьбе с кибермошенничеством у нас в стране, который сейчас власти готовят, и в Думе уже тоже сообщили, что новый пакет антимошеннических опций скоро будет.

0: будут утверждать, решили внести еще одну меру, направленную на пресечение использования мошенниками одноразовых сим-карт. Как уточнили в правительстве, договор на услуги связи в этом случае можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Таким образом, любой мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал. И законопроект заодно обяжет всех операторов у нас в стране перестать брать плату с абонентов после того, как те изъявят желание отказаться от услуг связи. Вот в этом плане больше для абонентов, самых обычных граждан нашей страны, никаких финансовых обременений не будет. Высокоскоростной стабильный спутниковый интернет в пути появится в поездах «Сапсан» и в некоторых «Ласточках». Это сообщили в РЖД. Соглашение о внедрении спутниковой связи нового поколения в поездах уже подписано. Ожидается, что тестовые испытания этой системы на «Сапсанах» и «Ласточках» начнутся в этом году, продлятся до конца следующего сезона и всего оснастят таким образом специальным оборудованием 135 поездов. И вот после «Сапсанов» сообщением «Москва-Петербург» терминалы спутниковой интернет-связи установят в «Ласточке» на направлениях из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Минск, также из Питера на Валдай, в Псков и Сартовалу, ну а далее стабильный спутниковый интернет начнут внедрять в составах других направлений по стране. На этом все по новостям. Всем хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Абба и Knowing Me, Knowing You на Радио 7 на Семи Холмах. В наших соцсетях мы по-прежнему обсуждаем тему про ту самую вещь, которую вам до боли жалко выбросить. Вот ту вещь, которая всегда с вами. Сегодня, между прочим, день рождения джинсов. Вот по этому поводу именно такая тема. Соцсети Радио 7. Заходите. Мы везде. Пишите, ни в чем себе не отказывайте. Ну, а мы готовы встретить.
1: Да, коллегу. Нашего коллегу прекрасного. Мы не отказываем себе в удовольствии узнать что-то новое о русском языке. Владимир Пахомов, встречаем.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
3: Владимир, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И нам пишет Алиса из Курска. Заметила, что моя дочь школьница и ее друзья говорят «моё день рождения». Исправлять бесполезно. Спорит, говорит, что именно так правильно. Может, поменяется русский язык и в эту сторону?
4: Ну, можно понять, почему исправлять бесполезно. Подростки любят переписывать правила, установленные взрослыми. Может быть, конечно, это нарочито так. Видит, что мама злится и специально так говорит.
3: Подогревает, да.
4: Да, конечно. Да, ну, естественно, что такое употребление неправильно. Тут день чего рождения, как день города, день открытых дверей, день победы. В общем, сочетание, где главное слово управляет зависимым. А по поводу того, может ли язык поменяться в такую сторону, что день рождения станет правильным, ну, мы не можем давать такие прогнозы. Потому что если какие-нибудь наши далекие предки увидели бы, что мы сейчас их нормальное выражение «через», «чур» в два слова – с «з» на конце, пишем в одно слово из буквы «с», они бы за голову схватились. А, или вот мой любимый пример, выражение «во», «своя», «си».
3: То это есть было в три слова?
4: Да, это было в три слова. «Си» здесь сокращение от «веси». Так что языку известны примеры, как два или три слова могут схлопнуться в одно, и это не будет вызывать возражений. Но если это и дело будущего, то весьма отдаленного, а пока говорим «день рождения», ну а что, а с подростками что делать? Ну, только терпеть.
3: Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы задавайте на сайте radio7.ru. Владимир Пахомов с удовольствием ответит.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Точное столичное, и прямо сейчас мы отправляемся в путешествие во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Изобретение событий, интересной статьи десятилетней давности, о чем писали 20 мая 2016 года. Ну и, кстати, об изобретениях в США любитель кошек создал щетку-язык, чтобы лизать свою кошку в ответ.
2: Господи.
0: Это такой большой шершавый язык, аналог кошачьего, надевается сверху человеческого, и когда к тебе подходит кошка, ты ее вот облизываешь. Он запатентовал, более того, начал это продавать.
2: Оно
0: продавалось
2: даже,
0: более того, это покупали.
2: Да.
0: Причем он сказал в описании к устройству, вы можете благодаря этой штуке быть ближе к своему питомцу, и если, например, вот периодически ваша кошка подходит к вам, выразить свою признательность и лизнуть вам руку, например, вы можете надеть эту штуку и лизнуть ее в ответ. Я бы на это просто посмотрел. Я искал ролики.
2: Не нашел, нет? Очень жаль, очень.
0: Просто хотелось очень-очень посмотреть. Ну и теперь о легендах. Вообще классная история. Пол Маккартни исполнил один из своих хитов не просто так. В общем, у него было выступление в Буэнос-Айресе. Uh-huh. И, попросили там многие, что, мол, вот девочка маленькая выйдет вручить вам цветы, сэр Пол, можно ли это сделать? Ну, сэр Пол, uh-huh. что ему? Мило, пусть выходит. Выходит девочка, десятилетняя, действительно, с цветами.
2: Так.
0: И говорит, сэр Пол, это вам. Он uh-huh. говорит, спасибо тебе, что-то там, автограф или что? Она говорит, нет, я хочу с вами сыграть на басу.
2: На бас-гитаре?
0: Да.
2: Девочка, десятилетняя. Ничего себе.
0: Пол Маккартни говорит, ну, как бы, а почему нет? Его помощники вынесли бас-гитару, и десятилетняя Лола сыграла с ним отрывочек вот этой песни «Битлз». Понятно, что басовая партия здесь...
2: Ну, такая легкая, скажем так, мягкая.
0: Совершенно верно. Но представьте себе эмоции девочки, которой сейчас тоже получается 20 лет, да, которой... Тогда было 10, и она с Полом Маккартни на бас-гитаре играет песню
2: «Потрясающе.
0: Get Back». Ну и, понятное дело, потом гитару она забрала с автографом, вот это все. Да, вот такие истории, они прямо, знаете, как мотивируют очень хорошо. Сэр Пол, вам долгих лет жизни, еще вот по такой помощнице на концерте они будут, кстати.

0: Майкл Джексон и его грандиозный хит на радио 7 на Семи холмах. Совсем скоро, помимо музыки, мы еще и сыграем. Это будет поисковая строка. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму, отправляйте нам, и, может быть, мы сыграем именно с вами. 8.52 в Москве. До конца этого часа танцевальная коллекция радио 7. Не пропустите. С добрым утром.
1: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новый выпуск журнала «Психологист». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05.03.01.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
15: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 9 часов утра в Москве. На старте часа, как всегда, новости. В студии Денис Лизин. Приветствуем.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Большая политика, большая экономика. Это все-таки, как ни крути, главные вообще темы этого утра. Несколько часов уже идут переговоры на самые разные темы в самых разных составах делегации России и Китая в Пекине. И тема главная – общее расширение сотрудничества. Еще раз, в самых различных сферах и направлениях. Конкретика, о чем и в итоге договорятся, появится сегодня днем. Но вообще в целом стороны уже с удовольствием уточняют, что и так, в принципе, за последние 25 лет товарооборот между странами вырос в 30 раз. Политологи при этом еще отмечают два очень любопытных, интересных нюанса, которые в Пекине сегодня же будут происходить. Вообще, самое любопытное на перспективу – это произойдет на чаепитии лидеров России и Китая с минимальным количеством свидетелей, как говорится. И тут самые важные договоренности именно будут там. Такова китайская традиция. И второй нюанс – житейский, но тоже очень любопытный. У президента России в Пекине сегодня в том числе будет встреча с 36-летним самым обычным китайским инженером, которого зовут Пен Пай. Это просто тот самый выросший мальчик, который фотографировался с российским лидером еще во время его первого госвизита в Китай в 2000-м. Так вот, за последние четверть века после той фотографии, как говорится, этот китаец Пен Пай выучил русский, окончил в Москве автодорожный институт, получил у нас второе имя Паша и сейчас уехал обратно к себе на родину, работает в одной из крупных китайских компаний. Что касается отношений теперь России и США, есть важная новость от Миноборнауки как раз для всех, кто учится. Москва готова начать обсуждение с Вашингтоном о возобновлении студенческих обменов, если американская сторона в этом будет, в принципе, заинтересована. Сейчас, для понимания, в российских вузах учатся около сотни студентов из США всего лишь. И Миноборнауки открыто к обсуждению договоренности по дальнейшему расширению студенческих обменов. И эту тему недавно уже, на самом деле, обсуждали в ходе визита в Штаты депутаты Государственной Думы. Речь идет, и это сразу важное уточнение, о возможном возобновлении обмена студентами на уровне пока отдельных университетов. То есть о запуске массовых обменов студентов между Россией и США, что когда-то было, пока еще не говорят. Зато пошли разговоры о результатах сразу двух научных экспериментов, которые идут в животном мире и как раз происходят на территории США. Первый эксперимент касается лютоволков, которые массово ассоциируются, давайте вспомним, с сериалом «Игра престолов». Три волчонка родились в США прошлой весной этой породы, и теперь ученые сообщают, это генетически возрожденные лютоволки, прошли уже подростковый этап, год прошел, и продолжают развиваться, цитата, «без осложнений вообще». Для понимания, это успешное получается тогда восстановление животных, которые вымерли 12 тысяч лет назад. И второй эксперимент, который тоже запускают, он только начинается в Штатах, это воскрешение гигантской птицы моа, о чем объявили биотехнологи. Но как гигантская? Это птичка, обитавшая в Новой Зеландии, когда-то достигала 3 метров в высоту и откладывала яйца, которые по размеру в 8 раз больше страусиных и в 80 раз больше куриных. Так вот, эту гигантскую птицу моа готовы тоже возрождать. Ну что, далее получается, нашим биотехнологам в перспективе нужно будет отвечать воскрешение мамонтов, о чем, к слову, уже давно поговаривают, считается, что это вполне реально. Ну и тогда добро пожаловать, человечество, в доисторические времена.
0: Они так Ивана Грозного воскресят. Вы куда идете вообще?
1: Осторожней, осторожней.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром всех-всех-всех. 20 мая на календаре. Слушайте, какая погода в столице. Вот говорят, жарко, и пускай. Ну, зимой холодно, что вам понравилось, что ли? Нет, сейчас хорошо. Надеемся, и в вашем городе все здорово, и в вашем городе тепло. Вы громко слушаете Радио 7, эту отличную музыку. Вы будете играть с нами в поисковую строку минут через 10 и обсуждать тему дня.
3: Да, конечно, друзья, приглашаем всех в наши соцсети. Выбирайте любую, где вам комфортнее, удобнее, привычнее. Находите нас, это предельно просто. Вбивайте запрос «Радио 7», и вот они мы. Ну и тема сегодняшнего дня в честь дня рождения джинсов. Мы спрашиваем, а возможно, есть у вас в гардеробе вот такая вещь, которую вы ни за что никогда никуда не денете, потому что она с вами, как говорят, да, прошла и Крым, и Рим, и везде с вами была, и дорога, и сердцу, и телу тоже дорога. В общем, пишите, а мы будем озвучивать.

0: Моджо и его Лейди на Радио 7 на Семи Холмах. Ну вот говорят, дамы чаще всего заставляют своих мужчин выбрасывать старые вещи, хотя сами хранят такие штуки. Столько фотографий в соцсетях, ну давайте обо всем подробнее сейчас.
1: Мы храним ценные, во-первых.
0: А нет, только ваши ценные след, да?
1: Нет, ну смотри, вот подтверждение от Маргариты. Вспомнила про вещь, которую рука не поднимается выкинуть. Крестильная рубашечка старшей дочери. Помню до сих пор, как я ее шила. И только все наивно надеялись, что после крещения дочь станет спокойнее. Все мы через это проходили. Все. Эти надежды нам знакомы.
0: Екатерина Крылова. В трудном подростковом возрасте, пишет, в 90-е. И секонд-хендом мною была куплена за какие-то копейки футболка «Металлика». И она оказалась такого обалденного качества, что я ношу ее до сих пор. Воротник не растянулся, рисунок не облез, поэтому, понимаете, такую драгоценность выбросить уже нельзя. Хорошо, Катя,
1: доброе спасибо. Утро, доброе утро, пишет Маргарита. Раньше очень тяжело было расставаться с вещами личными, особенно еще любимыми. Если можно, старалась перешить, но никак не выбросить. Сейчас эту проблему легко решает, ну, добрый шкаф. Ну, в общем, сервисы, которые забирают одежду и потом уже передают ее нуждающимся. Это прям супер спасение. И вот здесь подпишусь, потому что и для моего личного шкафа это тоже стало настоящим спасением.
0: Елена пишет, вот храню, а не знаю зачем, просто рука не поднимается выбросить, и фотографии прикрепила, это свадебный венок и наши цветы с мужем, в браке с 1987 года. В этой же коробочке медаль, ее выдавали раньше молодоженам в ЗАГСе, пишет, ну вот было поверье хранить такие вещи, вот и храню. Шикарно, спасибо вам большое.
1: Платье, которое надевала на выпускной в 9 классе. До сих пор ношу, как летний сарафан. Вот уже 24 года. Девушки, что такое вы делаете? Что фигура у вас сохраняется в идеальном состоянии? И вот вещи можно вот с столь большой разницей в возрасте носить. Вот это у меня ключевой сегодня вопрос. Еще есть две юбки от моих бабушек. Одна из Болгарии, а другая из СССР. Обеим уже далеко за 40. Но какие же они бомбические, не теряет своего качества и актуальности в современном мире. Я до сих пор кусаю локти, что мы раздали остальные бабулины вещи. Сейчас вспоминаю их, понимаю, что она была еще той модницей.
0: Ольга не может выбросить свадебное платье. Пишет, ну, у меня много вещей в хорошем состоянии, дочкам даю, они носят, но свадебное платье. Пишет, его можно надеть только на Хэллоуин. Я не стала его стирать, потому что на нем грязь, вино и даже кровь. Муж поранил руку на свадьбе, меня обнимал. И там фотография свадебного платья. Она действительно, знаете, как ну, из передачи «Следствие вели». Просто вот.
1: Слушай, я написала, что ну, вот прям видно по платью, что свадьба прошла огненно.
0: Да,
1: просто
0: да,
1: огненно.
0: Да, супер, заявка на победу.
1: И потом еще ответили, что 4 дня гуляли на самом деле.

0: Так, Юлия пишет, что на самом деле мы храним пеленки, причем мои, то есть пеленкам этим уже 45 лет, и до сих пор они могут послужить, так что качество в советское время было вот просто на высоте.
1: Ну, это видно по нашим людям, которые родились в советские времена. Ну что, друзья, сыграем в поисковую строку через пару минут. Вас приглашаем в наши соцсети. Оставляйте комментарии по теме. Автору лучшего в финале «Утро на семи холмах» вручим приз.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Я как-то насчет этой песни вот в начале 2000-х где-то прочитал шутку, где говорилось: «Life — это не только о life, но еще и ду-ду-ду-ду». И вот почему-то она настолько засела в голову, что только ассоциируется именно с этой песней «Дезри». Да, «Life» на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а прямо сейчас играем.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Сыграть с нами предельно просто. Достаточно зайти на сайт Радио 7, ставить заявку. Там есть форма конверта в правом верхнем углу. И ждать. Но тут, правда, еще удача должна быть на вашей стороне, потому что заявка должна оказаться седьмой в общем потоке. И тогда все сложится.
0: Приветствуем Екатерину из Брянска. Доброе утро, Катя.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Так, Катя, рассказывайте, есть ли у вас в гардеробе вещь, которую вы вот просто любите всей душой и носите часто, и рука не поднимается с ней расстаться, даже если вдруг ей много лет? Или, может быть, у вашего партнера, там, мужа или парня есть такая вещь, которую он не разрешает вам выбросить, хотя давно пора?
3: Так, есть вещь Софи Цитрица, если вот вы понимаете, о чем я говорю.
0: Знаю, о чем вы говорите. Это такая заколка. Да?
3: Да.
0: Это заколка из телемагазина, которая накручивается на волосы.
3: Да, ей, наверное, уже лет 32, где-то так. И есть брюки-клёш. Есть брюки-клёш 9 класса. Я по сей день в них отлично влезаю.
0: Ничего себе.

0: тебе? Модно.
1: Слушайте, я не знаю, как вы себя так в форме держите. Это просто унижение. У меня сегодняшний эфир какой-то для меня лично. Вы молодец, так, это прекрасно.
2: Света сейчас кокетничает, чтобы вы все ей написали. Свет, ну ладно, вы прекрасно выглядите, Светлана.
3: Да, Света прекрасно выглядит.
1: Спасибо большое, спасибо. Плюс 16 килограммов, в отличие от 11 моего класса. В какие джинсы я сейчас влезу? Ни в какие. Все, ладно, их не надо.
2: В мои. Какая проблема?
1: Снимай!
2: А, вот до чего дошли. Ладно, хорошо. Екатерина, спасибо, что вы с нами, иначе пришлось бы действительно. Вот. Давайте играть. Слушайте, иди один вопрос. Про Софи 100 твист. Пользовались? Вообще это работает?
3: Да, у меня длинные волосы, это работает, и реально классные кудряшки получаются.
2: Все, спасибо.
3: У меня длинные блондинистые волосы, и прям кудряшки обалденные.
1: Захотелось посмотреть,
2: когда,
1: да?
2: Нет, я когда смотришь эту рекламу, думаешь, ну это же неправда. Оказывается, нет, Екатерина подтверждает.
3: Правда. И она даже не сломалась.
2: Нет, ну вы должны сказать, правда, и она даже не сломалась спустя 32 года. Софи 100 твист у Екатерины из Брянска работает. Кать, мы играем в поисковую строку. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного очень популярного поискового запроса, опять же, связанного с нашей сегодняшней темой. И вам надо будет вот в голове как-то все это объединить и понять, с какого одного вопроса все это началось. Хорошо? Так, тяжело, не вздыхайте, постараемся помочь. Поехали.
1: Да сегодня легко. Итак. На игральных костях нужную комбинацию, предмет в Resident Evil 1, старые вещи без жалости.
2: Ну?
1: Ну.
3: Вспоминаю. Как выбросить?
2: Ну да!
1: Вот и все!
3: Ура!
2: Вот так, Катя, да.
1: И смотрите, Екатерина, у вас в гардеробе появляется вещь, которую вы никогда не выбросите. Обещайте нам. Вот просто обещайте. Потому
3: Обещаю.
1: Что именно вам достается сумка Хэнди от Радио 7. Очень полезная, очень красивая, стильная штучка. И через 20 лет, и через 30 лет мы будем в эфире, мы проверим, как вы ее храните. Будем просить фотографию. И я думаю, что качество такое, что она продержится.
2: Да. Кать, спасибо вам огромное.
3: Да, обещаю. Я туда положу софисту твисту.
2: Договорились. Брянску наш огромный привет. С победой вас, Екатерина. Отлично сыграли. Ну и к отличной игре давайте еще и безупречную музыку добавим.
4: Поисковая строка «Радио 7».

А еще совсем скоро Тако и Путь на Нориц. If you're blue and you don't know where to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. И уже через несколько минут с нами Мадонна и ее Masterpiece.

0: 9:31 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Визит делегации России в Китай стартовал. Уже вовсю идут встречи нашего президента с китайским лидером. Общая, главная тема всех переговоров – это расширение экономического партнерства двух государств, причем в десятках направлений. Итогом станет церемония сегодня подписания документов, которых около 40. И одна конкретика, например, уже есть. Заранее анонсируют, что Россия обсуждает участие Китая в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспийского моря с выходом из России на Иран, далее в Афганистан и Пакистан. И также еще сегодня президент России и председатель КНР планируют принять совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Это для политологов очень будет интересный концептуальный документ вообще о новом мироустройстве. Законопроект о борьбе с кибермошенничеством у нас в стране, который сейчас власти готовят, и в Думе уже тоже сообщили, что новый пакет антимошеннических опций скоро будут утверждать, решили внести еще одну меру, направленную на пресечение использования мошенниками одноразовых сим-карт. Как уточнили в правительстве, договор на услуги связи в этом случае можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Таким образом, любой мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал. И законопроект заодно обяжет всех операторов у нас в стране перестать брать плату с абонентов после того, как те изъявят желание отказаться от услуг связи. Вот в этом плане больше для абонентов, самых обычных граждан нашей страны, никаких финансовых обременений не будет. Высокоскоростной стабильный спутниковый интернет в пути появится в поездах «Сапсан» и в некоторых «Ласточках». Это сообщили в РЖД. Соглашение о внедрении спутниковой связи нового поколения в поездах уже подписано. Ожидается, что тестовые испытания этой системы на «Сапсанах» и «Ласточках» начнутся в этом году, продлятся до конца следующего сезона, и всего оснастят таким образом специальным оборудованием 135 поездов. И вот после «Сапсанов» сообщением «Москва-Петербург» терминалы спутниковой интернет-связи установят в «Ласточке» на направлениях из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Минск, также из Питера на Валдай, в Псков и Сартовалу, ну а далее стабильный спутниковый интернет начнут внедрять в составах других направлений по стране. На этом все по новостям. Всем хорошего дня.
2: Радио 7.

0: Мадонна и Мастерпис на радио 7 на Семи Холмах. Мы же в наших соцсетях продолжаем спрашивать вас, какую вещь вы храните до сих пор, с чем расстаться практически невозможно. Автору лучшего комментария уже практически через час будем торжественно вручать главный приз этого утра.
1: Да, в данный момент у нас в студии появляется эксперт в области этики. Там Татьяна Баранова.
0: Встречаем. Стильный, опять же. Надо у нее тоже спросить.
1: Да, что хранит, хранит, бережет.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас Ирина из Новосибирска на связи. Пишет она следующее. Вчера в метро видела, как мужчина ест хот-дог. Разве можно есть в метро?
3: На самом деле, действительно, в метро есть нельзя. Это правда. Причем это не только связано с нарушением норм поведения, этикета или там культуры. Это связано еще и непосредственно с тем, что, например, в московском метрополитене внутренними правилами введен запрет. Запрет не столько на еду, то есть если вы будете есть конфету, вряд ли вас кто-то оштрафует за это. Запрет на открытую пищу и на открытые напитки. Потому что если, например, поезд резко затормозит, потенциально вот открытый стаканчик с горячим кофе может да, кому-то причинить определенный вред, и это будет совсем нехорошо. То есть потенциально это опасно. Именно поэтому это запрещено. Ну и плюс ко всему надо понимать, что в закрытом пространстве все вот эти запахи и ароматы будут восприниматься, конечно, еще более остро, нежели где-то на открытом воздухе. И одно дело, кому-то просто неприятно, а у кого-то токсикоз или мигрень. Ну, то есть это может тоже привести к очень серьезным последствиям. Поэтому правильным решением, безусловно, будет есть в специально отведенных для этого местах и стараться в общественных местах держать себя в руках, тем более там, где это запрещено внутренними правилами.
0: Специально отведенное место для ваших вопросов Татьяне Барановой – сайт radio7.ru. Зашли, кликнули на конвертик и вопрос отправили.
2: Радио 7.

0: Айра Смит и Крайн на Радио 7 на Семи Холмах. Великолепная песня. Там вся тройка из этого альбома Get a Grip шикарная. Но мы сейчас еще одну легенду вспомним и поздравим с днем рождения.
1: Мне понравилось, как на одном из сайтов про него писали следующее. Этот парень с душой настоящего соул-певца был одним из самых узнаваемых голосов в истории рока.
0: Да?
1: Да, ну и говорим мы, конечно, о Джо Кокере. Родился 20 мая, родился в Англии в рабочей семье. Из школы ушел в 15 лет, чтобы работать подмастерье. Это прям абсолютный факт. Его музыкальный путь начался в 12 лет, и истинный прорыв случился уже в 68 году. Его версия песни The Beatles with a little help from my friends моментально взлетела на первое место в Великобритании. Представляете?
0: Ну, опять же, если вы помните оригинал Beatles, конечно, Джо Кокер взорвал тогда сцену. Послушайте этот кавер.

0: Тут просто целый госпел, да, понимаете? Да, он сделал из простенькой песенки, вот он сделал госпел. Это очень круто, конечно.
1: Следующий год принес ему мировую уже славу после культового выступления на Вудстоке. Вот это действительно стоит посмотреть, поискать на досуге как-нибудь обязательно, друзья. Так, в 80-х годах карьера пережила яркое возрождение. Там уже состоялся дуэт с Дженнифер Уорнс. Ну и все. И здесь уже было не остановить, потому что и Грэмми удостаивался, и Оскар в номинации «Лучшая оригинальная песня», и так далее, и так далее, и так далее. Но, конечно, вот если спросить любого человека, может быть, попросить назвать самую известную песню, то тут мы будем вспоминать с вами драму «Девять с половиной недель» и ее прекрасную «You can leave your hat on».
0: Тут же еще текст такой, да? То есть я позволю тебе на теле оставить только из одежды шляпу. Все, больше ничего. Отлично.
1: Еще одну прекрасную цитату приведу. Ну, просто очень понравилась формулировка. Джо Кокер навсегда останется тем, кто брал чужие песни, пропускал их через мясорубку своей души и возвращал миру маленькими шедеврами чистого, нефильтрованного блюза.
0: Добавить нечего. Джо Кокера с днем рождения. Если сегодня у кого-то из вас день рождения, также вас поздравляем. Представляете, вы в один день с Джо Кокером, с Шер родились. Чудо!
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Дако и Putting on a Ritz на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы сейчас давайте послушаем, что день грядущий готовит. Астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаком огня сегодня стоит быть осторожнее с высказываниями. Они могут создать ненужное напряжение, так что овны, львы и стрельцы, выбирайте слова, чтобы избежать, ну, таких, знаете, непредвиденных последствий.
0: Знаки Земли. Вас ждет небольшая победа в направлении, которое вы почти забросили. Тельцы, девы и козероги, рассмотрите это как причину завершить начатое.
2: Знаком воздуха день принесет желание попробовать новое. Близнецы, весы и водолеи, не отказывайтесь, это будет настоящим открытием.
0: Ну, а знаки воды заметят, что один из знакомых поменяет отношение к ним на более теплые. Раки, скорпионы и рыбы, расцените это как знак для укрепления или возобновления контакта.
1: Утро на семи холмах. Реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
15: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: российской столице 10 часов утра. Денис Лизин с новостями, как всегда в это время. Доброе утро.
1: Дима, приветствую. Это привет. Доброе утро всем. В законопроект о борьбе с кибермошенничеством, который сейчас власти готовят, и в Думе уже анонсировали, что очередной новый пакет антимошеннических опций скоро будут утверждать, решили внести еще одну меру, направленную напрямую на пресечение использования мошенниками у нас в стране одноразовых сим-карт. По этому поводу, как уточнили в правительстве, договор подобный на услуги связи можно будет расторгать только через 90 дней после его оформления. Таким образом, мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал. И законопроект этот еще обяжет всех операторов перестать брать плату с обычных, законных абонентов после того, как те изъявят желание отказываться от услуг связи у конкретного оператора. Сокращение срока безвизового пребывания наших туристов в Таиланде с 60 до 30 дней, в общем-то, никак не повлияет на организованный туризм из России. Вот так заявили в ассоциации туроператоров, пояснив, что на практике, по статистике, подавляющее большинство туров из России в Таиланд – это 14 дней. При этом наши туристы в частном порядке, те, кто ездит персонально, смогут потом платно продлевать визовое пребывание в Таиланде без необходимости выезда из страны. В тайском МИД по этому поводу уточнили, гости из Российской Федерации получат опцию продления без визы дополнительно еще на месяц, просто оплачивая сбор в размере около 2000 батов, это примерно $60 США, в любом иммиграционном офисе Таиланда до истечения срока действия безвизового штампа. Ну и о путешествиях еще как продолжение темы по России, причем путешествия с комфортом. Давайте еще одну новость озвучим. Это будет следующее сообщение о том, что в этом плане высокоскоростной стабильный спутниковый интернет в пути появится в поездах Сапсан для начала и сразу еще в некоторых ласточках. Вот с этого начнем. Это подтвердили в РЖД. Соглашение, уточняется, о внедрении спутниковой связи нового поколения в поездах пассажирских уже подписано. Ожидается, что тестовые испытания на Сапсанах и ласточках, вот эта конкретика появилась, начнутся в этом году, продлятся не только этот, но и весь следующий год, и оснастят вот так поначалу всего специальным оборудованием более 130 поездов. Далее, после Сапсанов, традиционно начнут сообщения Москва-Петербург. Терминалы вот этой спутниковой связи прямо в самих вагонах поставят в ласточки. И конкретно на направлениях из Москвы в Нижний Новгород, Иваново, Минск. И также из Питера на Валдай, в Псков и Сартовалу в Карелию. Ну а далее стабильный спутниковый интернет будут уже внедрять в составах, в принципе, других направлений по стране. Это в плане удобства для пассажиров. А заодно, что важно, внедрение вот этих технологий беспрерывной связи важно для самих РЖД, как сообщили эксперты в плане техноразвития, потому что тут речь идет о запуске так называемых квантовых сетей на железные дороги по регионам. Ну и по планам к 30-му году это будут уже 15 тысяч умных километров путей, а это позволит обеспечить развитие и безопасность беспилотного движения пассажирских поездов.
0: Денис Витальевич, что за квантовый путь? Квантовый скачок знаю, что за квантовый путь?
1: Давайте по-простому, умные рельсы.
0: Что за умные рельсы, Денис Витальевич? Не усложняйте, пожалуйста.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. А вообще отличная новость. В любой точке страны вы будете ехать, например, в поезде и слушать Радио 7. Прекрасно.
3: Прекрасно.
0: Будете слушать музыку, общаться с нами. Все будет отлично.
3: Вот, кстати,
0: мы в этом
3: уверены. Общаться-то тоже получится. Получается, если тему услышите, всегда можно будет и сообщение отправить, и быть
0: зайти
3: на связи, да, в соцсети заходить обязательно. Ну и обязательно, конечно, подписываться, ребята. Мы же должны видеть, что мы не одни, нас много. Ну и, конечно, чем больше людей, тем больше мнений. И истории прекрасных тоже становится больше. Сегодня, в день рождения джинсов, мы вспоминаем, есть ли у нас в гардеробе такая вещь, вот, которую мы называем прям глобально базовой. Ну, то есть нельзя ее выбросить ни при каких обстоятельствах. Рассказывайте.

0: Sting, конечно же, Sting и Chap Mami, Desert Rose на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы прямо сейчас отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями. Утро на
1: Семи Холмах. Пишет нам Натали. Дальше я буду цитировать. Мужчины, приготовьтесь. Есть категория мужчин, у которых есть комплект базовых вещей на все времена года. Летом это джинсы, футболка, кроссовки. Осенью добавляется сверху свитер, потом сверху идет куртка, потом весной все снимается в обратном порядке, и вещи носятся, пока они не истлеют на теле. Не я сказала, Натали.
0: А, это заявка на победу, потому что чистая правда вообще. Наташ, ну так есть. Нам, мы существа утилитарные. Ну иногда хочется костюм надеть, но это такая редкость, конечно. Александр пишет, у меня есть подобная вещь, и это кофта, которую подарила мне мама давным-давно. Кофта, причем, не только мне дорога, как память, она еще и теплая, мягкая, я ношу ее всегда и везде, и в театр, и поход, и она побывала со мной от Валаама до Казани, еще и за границей. Причем Александр прикрепил фото, там, я не знаю, из какого материала сделана кофта, она до сих пор смотрится хорошо.
1: Прекрасно. Доброе утро, моя любимая олимпийка Adidas сборной Аргентины. Покупал в далеком 2006 году и до сих пор как новые. При этом я спросила, может быть, вы храните ее просто в шкафу или носите? Мужчина сказал, что носит. И правда хорошо. Выглядит прекрасно.
0: Вы знаете, закон парных случаев. То есть это прислали сейчас в одной из соцсетей. Это вот ВКонтакте непосредственно пишет Алсу. У меня есть футболка сборной Аргентины Лионеля Месси.
1: Ничего себе!
0: Вот конкретно причем какого же года? 2008-го. Пишет, никогда от нее не избавлюсь. А еще шарф хоккейной команды «Магнитогорский Металлург» и рубашки дедушки, вот который как раз-таки подсадил меня, что называется, на хоккей.
1: Прелесть! Просто прекрасно!
0: Алсу, спасибо! Шикарное сообщение.
1: Да, потрясающе. Мне в 80-м году подарили настоящие джинсы Ли 518-20, не помню модель, с накладными задними карманами, сделанные в США. Такие тяжелые, плотные. И настоящую куртку Докерс, бомбер номер один, в которой красовался Том Круз в первом Топгане. Носил все по праздникам, понимаешь, по праздникам. Ну, в общем, джинсы лет 10 как уже пришли в негодность, а куртка еще ничего, великолепная кожа выдержала все. Так вот, джинсы до сих пор рука не поднимается выкинуть. Не выбрасывайте, храните, ну правда.
0: А куда их девать потом?
1: Слушай, ну иногда вот просто открыть эту коробку, посмотреть, вспомнить все моменты, которые с этими джинсами, там, с этой вещью связаны. Ой, это же классно.
0: Я где-то видел, вот из старых вещей шьют чехлы для планшетов, например. Можете так сделать, отлично получится. Ну и коротенькое от Алисы сообщение. В доме до сих пор хранятся одеяло и подушка с моего первого дня жизни. По наследству они перешли уже к моему сыну. Комплекту 30 лет, и он до сих пор как новый.
1: Красота.
0: Паузу возьмем на это. Прям, да, это торжественно, хорошо и красиво. Через несколько минут Света расскажет вам, что в интернете обсуждают, начинают обсуждать. Тем не менее, что такого свежего, самого свежего, интересного вы можете уже найти. Ну, а вы продолжайте присылать свои комментарии в наши соцсети. Озвучим очередной набор через 20 минут. Утро на
2: Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: стараемся, Мэрайя Кэрри на радио 7 на Семи Холмах. Ну, теперь сольный выход Светы, как и обещали.
1: У меня тут такая интересная компания. Смотрите, вот буквально с минуты на минуту вышла новость, мол, бойфренд Сидни Суини, Скутер Браун его зовут, спокойно абсолютно относится к ее откровенным сценам в эйфории. Кто смотрел, тот понимает, о чем речь. Там действительно есть на что посмотреть. Также он полностью поддерживает свою возлюбленную в ее работе, это его заявление. Ну и вообще, как сообщает инсайдер, у Скутера нет никаких претензий ни к откровенным сценам, ни к любым другим ролям Сидни. Он, мол, вроде, да, понимает, что это неотъемлемая часть его профессии, ее, и уважает то, что она предана своей работе.
0: Человек с железным сердцем, конечно, да.
1: Да.
0: Мужчины, просто представьте, так сказать, приложите ситуацию к себе. Ну, хотя Сидни — это Сидни.
1: Представил на секунду и все, да, решил не продолжать. Так, ну и сериал «Пацаны» вышел полностью, тоже вот просто свежая-свежая новость. Что говорят? Теперь хайповое шоу про злых и коварных супергероев можно посмотреть действительно от начала и до конца, вот просто за один

0: Сердце с первого по последний сезон с ответвлениями. А по жестокости планка заметно выросла. Каждую серию пятого сезона посмотрели, это уже статистика есть, 57 миллионов человек, ребята. Каждую серию пятого сезона. И это на самом деле рекордный показатель для проекта. Еще начали сравнивать финал «Пацанов» почему-то с развязкой «Игры престолов». Ну, я уже знаю, как проведу сегодняшний вечер, честное слово, потому что я очень хочу посмотреть. Тем не менее, мнения зрителей разделились. Вот некоторые пишут, что весь сезон разочаровывает ненужными филлерами, но финальная серия получилась достойной. На томатах 97%, от критиков, правда, всего только 66%, ну, как бы оценки сериала. Ну и в финале, вроде поговаривают, главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера, ну, твердыню у нас в русском переводе, и остановить тиранию супергероев. Ну, в общем, да, да, надо.
1: То есть мемы с Хоумлендером кончатся, да?
0: Ну, вот все. Только из старых серий, если что-то брать, тогда можно что-то новое создать, но вот вряд ли, да. Эпоха практически уходит. Ты смотришь, нет, Дим, этот сериал?
1: Ни одной серии не смотрел. Но
0: да
1: все мемасы с Хоумлендером обожаю.
0: Вообще
1: вот эта вся эта структура, да, мне очень нравится.
0: Ой, я с удовольствием.
1: Я боюсь, что я сяду и пропаду. Вот чего я боюсь, честно скажу тебе.
0: Mm-hmm.
1: Вот, то есть
0: mm-hmm.
1: сейчас ты сказал, что все серии вышли, а я боюсь, вот я сяду и...
0: И увидим Диму через неделю.
1: Нет, не то, что увидите меня. Я спрашиваю, что это пролетело слева направо? Скажут, лето. Дим, мне так не хочется. Хотя, подождите, лето пролетает справа налево. Солнце же вот так. Ладно, все, не будем об этом. Давайте о музыке. Pet Shop Boys через мгновение на Радио 7. На этом мы, кстати, не останавливаем тему кино. Чуть позже вернемся.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Pet Shop Boys на радио 7 на Семи Холмах. Далее, опять же, лучшая любимая музыка Sia, R.E.M., Nelly Furtado. Ну и, как обещали, поговорим со Светой о кино в синематеке. Ну и, разумеется, ваши комментарии из соцсетей. Торопитесь оставить свои, потому что итоги утра будем подводить минут через 25. Сейчас же в столице 10:21. Едем дальше.

0: Но, конечно, Losing My Religion на радио 7 на Семи Холмах от REM, 10:31 в российской столице. И снова ваши комментарии.
1: Ох, сегодня истории так много, и они все прекрасны. Вот просто все прекрасны. В далекий 1984 год мне родители из отпуска привезли светлые розовые джинсы из Болгарии. Вы только вслушайтесь, 84-й год. Это было сказочно, но советские люди тогда не поняли.
0: Это, наверное, были единственные джинсы в Советском Союзе, между прочим. Алена пишет, вот у меня такая вещь, мамина блузка в цветочек. Мама ходила в ней, потом я ходила, сестра ходила. И не потому, что носить нечего, потому что ткань потрясающая. Вообще, говорит, сноса и нет. И я, говорит, вот как только тему услышала, я сразу вспомнил именно ее, эту вещь, которую мы никак не можем выбросить, расстаться с ней.
1: От Надин тоже сообщение, тоже про платье специально нашла, не дала выбросить мамина крепдышиновое платье. Супер-супер мини, необыкновенной расцветки. Ему уже больше 55 лет. И с тех времен еще хранится папина рубашка в огурце с длинным воротником. Вот эти, помните, да,
0: в
1: носили?
0: В огурце это как?
1: А, в огурце это такая раз... Мне проще нарисовать. Знаешь,
0: это называется
1: вот
0: как турецкий
1: капля.
0: Огурец, я понял.
1: Да.
0: Все, узор,
1: а
0: вспомнил.
1: Длинный воротник, это помнишь, когда удлиненные вот эти вот острые воротники чудовищно были на рубашках? Да ладно, это было очень стильно. У меня есть фотографии, где папа в такой рубашке стоит.
0: У меня тоже, да, я
1: в общем, большие молодцы, что вы это храните, ребята. Это просто какое-то чудо. Еще хочу одно сообщение прочитать, потому что вот только-только пришло. Мне очень дорога моя сумка Шанель. Она всем дорога.
0: По цене.
1: Однажды, да, мы были с мужем в Лас-Вегасе, и в последний день перед выездом зашли в казино.
0: Как-то играли... ты неуважительно читаешь это сообщение.
1: Хорошо.
0: Одна... Мне очень дорога моя сумка Шанель. Как-то мы с мужем были в казино в Лас-Вегасе
1: перед выездом зашли в казино, играли в покер.
0: Если что, это я ей подсказал, это не Света сама читает, это я манипулирую.
1: Играли в покер, на третьей раздаче мне пришло каре. Выплатили мне тогда $2500. Я пошла и купила себе сумку. Когда ношу ее, вспоминаю те времена и неожиданную удачу.
0: Это заявка на победу.
1: Согласна,
0: между прочим, классная история,
1: да.
0: Прямо вот сумка с историей. Ольга пишет, я вот никогда не выброшу чепчик, в котором принесла дочь из роддома, ее же крестильные принадлежности. Ну и вот из забавного здесь пишет, я храню контрольные джинсы дома, им скоро 30 лет, я в них давно не влезаю, но вдруг, пишет она со смайлами. Ольга, чудесное сообщение, тоже заявка.
1: У меня целая полка есть, которая называется «Когда похудею».
0: Нет, цвет полки тоже называется «А вдруг?».
1: А вдруг, да. А вдруг когда-нибудь. Так, Ольга вспомнила одну вещь, вернее, обувь. В далеком 2000 году купила себе осенние полуботинки. Они сейчас как новые. Маме отдала, она их носит до сих пор. Умели же тогда делать?
0: 25 лет назад практически, да? Ну, там фирма написана, кстати, да. А сейчас этой фирмы, вот, ну, да, уже не то. Ладно, все, не будем.
1: Не то качество.
0: Паузу берем. Через пару минут говорим о кино, а через минут 10-15 будем подводить итоги этого утра. Так что, если вдруг вам есть что рассказать, вы еще успеваете отправить свой комментарий в наши соцсети.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: один из первых хитов Нелли Фуртадо «I'm like a bird» на радио 7 на Семи холмах. Ну а мы с вами становимся на крыло и, знаете, отправляемся не к первому хиту, а к родоначальному хиту, скажем так. Сейчас все подробности расскажем.
1: Радио 7. Синематека.
0: Вот 71 год назад песня «Rock Around the Clock», точнее ее феноменальный успех, дал старт эпохе рок-н-ролла, представляете? И вот поэтому сегодня мы решили вспомнить три бунтарских фильма, как раз передающих дух рок-н-ролла.
2: Ну да. Ну и, во-первых, очень хочется рассказать о социальной драме 1955 года. Называется она «Школьные джунгли». По сюжету ветеран войны устраивается учителем в школу для трудных подростков и сталкивается с их неуправляемой агрессией. И именно с открывающих титров этой картины эта песня начала свое триумфальное шествие по планете.
0: Далее вспомним ленту «Рок. Круглые сутки» 1956 года, которая, собственно, и в переводе повторила название главного хита эпохи. Музыкальный менеджер Стив пытается спастись от банкротства, и в крошечном городке Стив находит группу и принимает решение отвезти их в Нью-Йорк, чтобы там раскрутить. Но на пути встает бывшая девушка Стива, влиятельный агент. А вообще, это очень бодрая история о том, как драйв и танцы могут пробить дорогу сквозь все интриги шоу-бизнеса.
2: А завершим нашу подборку комедии «Рок». Тоже, кстати, 1956 года. Школьница Дори мечтает о лучшем платье для выпускного, но у нее нет денег. И чтобы вот заработать на наряд, она собирается открыть собственный банк. Фильм примечателен тем, что в кадре появляются такие легенды, как Литл Ричард и Чак Берри. Если вы хотите задорно притоптывать ножкой весь вечер, вот прям вот пританцовывая, то очень советуем вам эту ленту.
0: Да, друзья, слушайте «Rock Around the Clock», это же главная у нас песня рок-н-ролла, ловите ее в эфире «Радио 7». И, кстати, почему бы нам прямо сейчас один фрагмент не послушать?
2: Давай.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.
2: Все, we're gonna rock.
0: Да.
3: Around 10 o'clock tonight, put your glad rags on. Join me home.
0: Так что хорошая музыка – это всегда повод вспомнить хорошее кино.
1: «Синематека» на «Радио 7».

0: Конечно, это Адриано Челентано. Я тебя люблю. Сегодня вот мы вещам в любви признавались целое утро, но пора подводить итоги.
1: Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: И вот пора подводить итоги, я не могу остановиться, вычитываю комментарии столько прекрасных. Тут вот и хранят варенки тех времен, вот джинсы, да, которые мама носила, когда ей было 30, а девушка пишет, мол, мне сейчас 40, и я ношу, потому что мода вернулась. Кто-то вспоминает.
0: Но они выглядят, ну, я не знаю.
3: Да ну нет, они хорошо выглядят, перестань. Это просто фотография такая. Если все это стилизовать, да с рубашкой, ремень, украшения.
0: Посмотрите, как мы одевались в 90-е, просто эти фотографии. Свитер бойс, посмотрите, ну кто?
3: Я бы носила сейчас.
0: Может, и костюм USA чемпион бы стала носить?
3: С удовольствием.
0: Не патриотично, Светлана, продолжаем.
3: В далеком 2008 году чемпионат Европы по футболу между Испанией и Германией мы смотрели в Барселоне. После испанской сборной наш 9-летний сын так бурно радовался, победа, да, испанской сборной, что прыгал на столе в баре и упал с него. С сыном все хорошо. Испанский болельщик проникся и подарил ему свою майку сборной. 18 лет спустя эта майка все еще с ним, правда, весьма потрепанная.
0: Ух, как круто.
3: Классно,
0: очень хорошая история. Так, ну теперь монументальная. Павел из ВКонтакте, комментарий. Мой дед, участник Великой Отечественной войны, вернулся с фронта с орденом Красной Звезды в подаренном комдивом кожаном пальто. Время, конечно, берет свое. Этой вещи более 80 лет, но распороть или перешить, или уж, не дай бог, выбросить, рука не поднимается, так и висит в шкафу, как память. Что добавить здесь? Нечего. Разве что только победный комментарий или еще по комментариям?
3: Еще один, потому что тоже очень достоин он, собственно, того, чтобы его озвучили. В конце 91-го года я познакомился с самой лучшей в мире девушкой. Будучи бедным студентом, не то что на одежду, а на еду денег не хватало. А как-то вот, вы знаете, выпендриться было надо. Пришлось некоторое время разгружать вагоны. Работа очень тяжелая, но результат того стоил. Всего за $400 мой друг всего. Серега Васильев уступил мне вот эту сногсшибательную джинсовую куртку. И на фотографии, да, имеется куртка. А еще кто-то из друзей одолжил мне всем известные джинсы 501 модели и кроссовки с тремя полосками. В общем, девушка была в восторге. Конечно, мы скоро поженились, до сих пор в браке. С тех пор прошло 35 лет, а куртка у меня до сих пор висит в шкафу. И периодически я даже в нее влезаю, когда выхожу на сцену. Фото сделано в 15-м. Ну, браво!
0: Шик, действительно, фотографии чудесные. Сегодня мы говорим, что нам сложно выбрать победителя. Сегодня было исключительно сложно, потому что за каждой фотографией, за каждой вещью стоит своя история, поэтому мы, знаете как, по лайкам выбрали. Итак, Надежда. Почти 40 лайков к этому комментарию. Ну, потому что красота. Ну,
3: да
0: что
3: хороша,
0: здесь добавить?
3: Да. Хороша,
0: итак,
3: девушка.
0: Надежда рассказывает про свое любимое платье, которое она купила на Тайване в 2004 году, когда там работала. И пишет, это было очень сложно. Ну, представьте, Тайвань и русская красавица ростом 180 сантиметров. Потом она вернулась на родину, пишет, это платье гуляло на 3 свадьбах. Его носили мои подруги на важные мероприятия. И в прошлом году, пишет Надежда, я снова надела его на свой день рождения. Вот на фото Новый год 2005 и май 2025. Зайдите, посмотрите. Ну, уже, наверное, там за 40 лайков. Собственно, и перевалило. Итак, дорогая Надежда, у вас еще один аксессуар появляется.
3: И мы будем просить фотографию в этом платье из термостакана от Радио 7. Вот это будет отличная фотография, чтобы сделать такой триптих. Но на самом деле прекрасно выглядите. Спасибо вам за комментарии. Мы вас от души поздравляем.
0: Ура!

0: Итак, на сегодня... Ну, в эфире, по крайней мере, наши разговоры про вашу одежду завершены. За эфиром, безусловно, мы никуда не деваемся, мы на связи.
1: Я еще буду читать.
0: Завтра четверг, завтра тема от слушателя, от кого-то из вас. Вы можете свои присылать так заранее, знаете, может, на следующую неделю отложим. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого. А в 17.00 Олег Машков. Можете у него поинтересоваться, что такого модного таится в его гардеробе. Ну, а мы со Светой прощаемся с вами до завтра. Спасибо за прекрасное утро. Пока-пока.
1: Пока.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
5: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Главная политическая и экономическая тема дня сегодняшнего – это итоги визита делегации из России в Китай, где в том числе заключаются новые многомиллиардные соглашения о самых разных совместных проектах, начиная от кино, образования, банковской сферы и далее через космос до сферы атома, удобрений, нефти, газа. И вот в последнем как раз направлении

0: И в том числе анонсируют эксперты, что Россия и Китай, в общем-то, готовят очередной энергетический прорыв. Речь о старте проекта «Силы Сибири-2», что становится реальностью из-за нестабильных поставок нефти и газа с Ближнего Востока. И тут прогнозируют скорое начало реальной стройки нового трубопровода от нас в КНР. И второй еще мегапроект, который хотят запустить, это строительство России и Китаем газовозов арктического класса для Северного морского пути. Законопроект о борьбе с кибермошенничеством, который сейчас готовят российские власти, и в Думе уже анонсировали, что этот новый пакет антимошеннических опций скоро будут утверждать, решили внести еще одну меру, направленную на пресечение использования мошенниками одноразовых сим-карт. Как уточнили в правительстве, договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления, то есть мошенник просто не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал. И законопроект заодно еще обяжет операторов перестать брать плату с абонентов после того, как граждане изъявят желание отказаться от услуг связи у конкретного оператора. До 100 тысяч дачников по стране в этом сезоне могут лишиться своих участков, если не начнут за ними ухаживать. Речь о владельцах заброшенных и заросших сорняками территорий, которые, собственно, и рискуют остаться действительно без своей земли. Просто стало известно, что по итогам того сезона Росреестр выдал уже 7500 предписаний об устранении нарушений на дачных участках, и это втрое больше, чем годом выдавали ранее. И еще более 90 тысяч человек получили предостережение. И вот если эти собственники далее не приведут свои загородные территории в порядок, потом будет суд и принудительное изъятие дач в пользу государства. Как уточнили земельные юристы, предписания выдают, когда по архивным данным или по свежей геосъемке доказывается, что конкретный земельный участок не используется 3 года и более. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7.
2: 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг, и, как всегда по четвергам, тема от слушателя, ваша тема.
2: И вот Анастасии из Москвы понравилась новость о том, что Шакил Анил защитил диссертацию так, как обещал маме. И Анастасия решила уточнить, какое обещание, друзья, вы все-таки выполнили, несмотря ни на что.
1: Ну а еще завтра, как всегда, целое утро, ваша любимая музыка, игры, призы, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 12 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг, и, как всегда по четвергам, тема от слушателя, ваша тема.
2: И вот Анастасии из Москвы понравилась новость о том, что Шакил О'Нил защитил диссертацию так, как обещал маме. И Анастасия решила уточнить, какое обещание, друзья, вы все-таки выполнили, несмотря ни на что.
1: Ну а еще завтра, как всегда, целое утро, ваша любимая музыка, игры, призы, гороскоп и синематека.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

0: Реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
5: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
6: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
12: Столько условий.
13: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
15: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
16: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
17: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
16: Большая упаковка, длительный срок хранения.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Ура! Премия!
20: И мне пришла!
19: И мне!
21: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
20: О, да!
22: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
23: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 13 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг, и, как всегда по четвергам, тема от слушателя, ваша тема.
2: И вот Анастасии из Москвы понравилась новость о том, что Шакил О'Нил защитил диссертацию так, как обещал маме. И Анастасия решила уточнить, какое обещание, друзья, вы все-таки выполнили, несмотря ни на что.
1: Ну а еще завтра, как всегда, целое утро, ваша любимая музыка, игры, призы, гороскоп и синематека.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
8: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 14 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг, и, как всегда по четвергам, тема от слушателя, ваша тема.
2: И вот Анастасии из Москвы понравилась новость о том, что Шакил О'Нил защитил диссертацию так, как обещал маме. И Анастасия решила уточнить, какое обещание, друзья, вы все-таки выполнили, несмотря ни на что.
1: Ну а еще завтра, как всегда, целое утро, ваша любимая музыка, игры, призы, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
0: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Ура! Премия!
2: И мне пришла.
3: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В Москве 15 часов.
1: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг, и, как всегда по четвергам, тема от слушателя, ваша тема.
2: И вот Анастасии из Москвы понравилась новость о том, что Шакил О'Нил защитил диссертацию так, как обещал маме. И Анастасия решила уточнить, какое обещание, друзья, вы все-таки выполнили, несмотря ни на что.
1: Ну а еще завтра, как всегда, целое утро, ваша любимая музыка, игры, призы, гороскоп и синематека.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная,

0: Дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, об стену горох или о стену горох? Об стену горох считается правильным вариантом. В некоторых устоявшихся выражениях используется предлог «об» перед согласной буквой. Например, «рука об руку» или «как рыба об лед». Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОИ «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-777.

0: 84-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве почти 5 вечера. Вот, конечно, из уст Дианы Макеевой любые новости хороши, но хотелось бы хороших. Привет, Диана.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Как заявил официальный представитель МИД КНР, граждане России с загранпаспортами могут въезжать без визы на срок не более 30 дней с целью ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также для транзита. Пробный безвизовый режим для россиян начал действовать прошлой осенью. С декабря 2025-го и граждане Китая могут приезжать в нашу страну на срок до 30 дней без виз. К летнему сезону РЖД дополнительно назначили 165 сезонных поездов.

0: поездов. Как сообщил гендиректор компании Олег Белозеров, вся система российских железных дорог уже готова к летним перевозкам. Пассажирам дальнего следования предоставят более 62 миллионов мест. Вместе с тем увеличится и объем перевозок в сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа. Белозеров также отметил, что в РЖД традиционно уделяют повышенное внимание маленьким путешественникам. В этом году планируется отправить в детские лагеря и к местам организованного отдыха 580 тысяч ребят. Во всех регионах Центральной России действует оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности. Где-то до четверга, а в некоторых областях до конца пятницы, в том числе в Москве и Подмосковье. Аномальная жара в столице побила температурный рекорд 129-летней давности. Температура перевалила за 30, и это только середина мая. Виной всему теплый воздух из Средней Азии. Впрочем, к выходным станет заметно прохладнее, в субботу всего плюс 22. В данный момент в российской столице 30 градусов тепла. Медики советуют в жару пить больше воды, носить головные уборы, исключить алкоголь, сладкие напитки и жареное. Лидером по импорту российского мороженого с января по апрель стал Узбекистан. Доля республики в экспорте составила 29%. На Казахстан пришлось 26%, на Белоруссию 15%. Доли Монголии и Абхазии составили по 4%. Сообщается, что Армения нарастила закупки нашего мороженого в 6,5 раз. Вырос экспорт в Киргизию и Таджикистан. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Спасибо, Диана. Ждем тебя в начале следующего часа.
2: На семи холмах. Олег Машков.
1: Ну что ж, друзья мои, самое время решать, стакан наполовину пуст или же наполовину полон, да. На календаре у нас среда, рабочую неделю мы ополовинили, и хочется верить, что в будущее вы смотрите все-таки скорее с оптимизмом, нежели наоборот. Ну, в конце концов, что там осталось? Четверг до пятницы, и все. Ну, а от этого рабочего дня осталось уже меньше часа. В Москве 6:02 пополудни, и до того, как покинете свое насиженное рабочее место, успеете послушать не только лучшую музыку на все времена, но еще и обзор литературных новинок, который обязательно случится в рубрике «Книжная полка» ближе к 40-й минуте. Ну, а пока же устраивайтесь поудобнее, выдыхайте, улыбнитесь, это тоже лишним не будет. И смею уверить, при таких-то раскладах вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым. Всем привет!

Фредди Меркьюри на радио 7. I was born to love you, или я рожден, чтобы тебя любить. По-нашему так получается. Но, как мы знаем, одной любовью сыт не будешь, правда же? Ведь так уж человек устроен, что все должно быть в балансе. И личное, и рабочее, и хобби обязательно, да. Потому что, как утверждают ученые, человек, конечно, и без него может быть счастлив, но с меньшей долей вероятности. В конце концов, согласитесь, бывает же так, что на работе завал, с близкими отношения не ладится и прочее, прочее. И вот в такие-то моменты просто необходимо иметь какую-то отдушину, некую

зону комфорта, что ли. Ну и, как утверждают социологи, у большинства жителей России хобби имеется. Так, во всяком случае, заявили 62% опрошенных граждан. И наиболее распространенным увлечением оказалось... чтение. Да, чтение, друзья мои. Так сказали 31% опрошенных граждан. Кстати, новинки литературы мы с вами обсудим во второй половине часа, так что заранее вооружайтесь пищевыми принадлежностями. Ну и, конечно, предпочтение заметно разнится в зависимости от пола. Например, в список самых популярных хобби у женщин вошли рукоделие, чтение и садоводство. Ну а джентльмены среди увлечений выделяют рыбалку и охоту, видеоигры и киберспорт, ну и на третьем месте чтение с показателем в 22%. И знаете, думаю, не ошибусь, если скажу, что к разряду хобби, наверное, можно отнести и прослушивание музыки. Все-таки и правда увлечение не из худших. И давайте тогда уж к нему и вернемся, если никто не против. И далее послушаем Backstreet Boys. А прямо сейчас Адель на Радио 7. Добрый вечер.

Слушайте, а ведь и правда, как же здорово, когда можешь себе позволить вот так прям спонтанно в компании друзей сорваться в какое-нибудь путешествие. Правда же? Об этом сейчас как раз и пели на радио 7 Red Hot Chili Peppers. И кто-то скажет, конечно бы хорошо, но... И вот множество этих самых «но» каждый сможет найти, уверен. Начиная от финансовой составляющей, заканчивая отсутствием друзей, которые готовы на подобные авантюры подписаться. И вот знаете что? Мне кажется, было бы желание, а уж возможность обязательно найдется. Вот, например, уже несколько месяцев слежу за путешествием одной влюбленной парочки, Павел и Тамара, имена этих героев. А вот почему героев, спросят некоторые? Так пожалуйста. Смотрите, ребята недавно поженились, и решили устроить себе эдакое свадебное путешествие, причем от Москвы до Владивостока пешком. Серьезно. И вот по зиме они выдвинулись в путь, и на данный момент за 117 дней своего вояжа ребята дотопали уже до Тюменской области. Более 2000 километров нашагали, и к Владику планируют дойти до конца этого года. Так что огромный привет этой парочке. Ребята, держу за вас кулаки и откровенно вами восхищаюсь. Вот кроме шуток. Кстати, в Тюмени уже, судя по времени, вовсю смеркается, 8 час в тех краях. Ну а в столице же тем временем 17:23. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

0: Книжная полка на Радио 7.
1: А сегодня, друзья мои, порадуем любителей пораспутывать преступления и всячески пощекотать нервишки. Потому что в фокусе нашего внимания сегодня детективы и триллеры на любой вкус. И напомню, что уже завтра, 21 мая, в Санкт-Петербурге стартует книжный салон, где вплоть до 24 мая вы сможете найти эти и многие другие образчики качественной литературы. Итак, Максим Мацель, «Узник». Это исторический детектив о приключениях молодого улана тайной экспедиции, который вызван в Петербург для секретного дознания. В столице протагонист сталкивается с чередой преступлений, сам становится мишенью наемника и в итоге втягивается в водоворот дворцовых интриг. Но главная опасность – это любовь очаровательной авантюристки. Далее Элиот Локсли «Чай со смертью». Это новая книга из серии «Уютные расследования». Если в двух словах, то мисс Джейн получает в наследство чайную лавку и, конечно же, неприятности не заставляют себя долго ждать. В заведении неожиданно умирает посетитель. Полиция считает произошедшее несчастным случаем, но Джейн уверена, что это не так, и в итоге героиня начинает собственное расследование. И напоследок Нин Ханьи «Суперзапретные игры». Книга первая. Остросюжетный триллер, от автора которого еще величают китайским Хичкоком. Все начинается с того, что некое загадочное существо предлагает студентам поиграть. Правила предельно просты. Выбери сверхспособность и убивай других. Откажешься – умрешь сам. На кону стоит судьба человечества. Если через год не будет победителя, то все люди на планете исчезнут. Ну и, конечно же, главный герой не собирается идти на поводу организатора, а между тем жестокая бойня уже началась. Ну и, пожалуй, хватит о литературе на сегодня. Далее, как всегда, только лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на Радио 7.

0: вопрос отцов и детей Джо Кокер только что своей песней поднимал в эфире Радио 7. Ну а сейчас же, думаю, многих и многих интересует вопрос того, как же поскорее добраться до дома. Ну и, конечно, друзья мои, желаю, чтобы все случилось максимально быстро и комфортно. И, конечно же, в компании любимой радиостанции Радио 7, разумеется. Так что оставайтесь с нами и далее послушаем роскошную песню, которую исполнит Джеймс Браун. А прямо сейчас не менее хорошая вещица от Ava Max здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
4: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
3: Все отключаю, экономим.
4: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
3: Комплектом?
4: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
3: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
0: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
5: Ла-лай-ла-ла-ла-ла. Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
9: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на ВТБ.

0: tv.ru.
1: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. А прямо сейчас Диана Макеева будет нам рассказывать, что же в мире происходит. Привет, Диана.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Лимит сверхурочной работы в России вырастет в 2 раза до 240 часов в год. Но оплата дополнительного времени будет значительно выше обычной. Совет Федерации одобрил инициированные Кабмином поправки в Трудовой кодекс. Итак, изменится порядок оплаты сверхурочной работы. Размер выплат смогут заранее закреплять в документах. Если сотрудник захочет, переработку можно будет компенсировать не деньгами, а дополнительным временем отдыха. Для тех, кого привлекают к сверхурочной работе больше 120 часов в год, предусмотрят дополнительные гарантии. Отдельные правила установят для работников пенсионного и предпенсионного возраста. Падение курса доллара не сильно сказалось на стоимости туров за границу. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее в сети появились новости о том, что туры рухнули в цене, и, например, в Турцию можно вдвоем слетать на 5 дней за 40 тысяч рублей с билетом на самолет и завтраком. В АТОР обратили внимание на то, что это путевка в Стамбул, в отель 2 звезды с плохим рейтингом и без питания. Ближайшие туры в Таиланд можно успеть купить примерно за 70 тысяч рублей, опять же, в бюджетный отель далеко от пляжа. На туры с вылетом 25 мая цены уже превышают 100 тысяч рублей. Открывать пляжный сезон в столице можно будет только в конце мая, начале июня. К тому времени вода в Москве-реке может прогреться до плюс 18-20, поясняют синоптики. Сейчас, несмотря на жаркие дни, в Москве-реке вода еще холодная, плюс 14 градусов, а температура воды в закрытых водоемах, например, в прудах, плюс 16. Оптимальной для купания считается температура воды плюс 22 и выше. В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Новые нормы опубликованы Минтрансом. Внешние аккумуляторы нельзя сдавать в багаж, их нужно брать только в ручную кладь. Во время полета пауэрбанк должен находиться в доступном месте и под контролем пассажира. Заряжать такие устройства на борту теперь запрещено. Есть ограничения и по мощности. Аккумуляторы до 100 ватт-часов можно провозить без согласования. Устройства от 100 до 160 ватт-часов нужно заранее согласовать с авиакомпанией. А пауэрбанки мощнее 160 ватт-часов перевозить самолетами нельзя. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: А вот уже и 7:03 пополудни в Москве, а значит и очередной рабочий день можно теперь считать официально завершенным, да. Ну, как минимум, для тех, чей производственный график к этому располагает. Надеюсь, теперь вы можете уже себе позволить немного больше, нежели во время рабочего дня. Как минимум, минуточку на игру, третий лишний уж точно сможете выделить. Чуть позднее расскажу, на что играть изволим. Все случится в ближайшую четверть часа. Ну, а еще ближе к 40-й минуте главный москвовед обозримой части Вселенной Филипп Смирнов устроит нам виртуальную экскурсию по столице. А пока же давайте продолжим этот вечер музыкой. Лучшей музыкой на все времена, хочу отметить. И далее на Радио 7 Дуа Липа, а прямо сейчас Дюран Дюран здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

Только что Пол Муцциолини, он же Годзебо, признавался в любви к Фредерику, нашему Францишеку Шопену. Ну, кому как. У меня лично с этим польским композитором как-то отношения со времен музыкальной школы не заладились. Ну да ладно. Все-таки дело вкуса, как говорится. А вот если вдруг мы с вами, друзья мои, совпадаем во взглядах на такое мероприятие, как игра «Третий лишний», и вам она нравится не меньше, чем мне, то добро пожаловать. Отправляйте заявку на участие. Таковой считается любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Ну, а тому, кто умудрится прислать седьмое, доведется шанс претендовать на фирменный термостакан от Radio 7. Чертовски стильный, оранжевый, удобный и очень функциональный. Поэтому настоятельно рекомендую. Сам недавно таковым обзавелся. Ну и, конечно же, подарок победителю мы отправим в любую точку России. Так что, где бы вы ни находились, дерзайте, и пусть вам повезет. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет программист из Воронежа по имени Софья. Привет, Воронеж, и всем, кто слушает нас в столице мира на FM 101.6. И вам, Софья, здравствуйте. Добрый вечер. Софья.
2: Здравствуйте.
1: Ура, ура. Мы вместе, мы снова будем пытаться выдать подарок кому-то из слушателей. Точнее, не кому-то, а вам. И вот скажите, пожалуйста, вы же программист. Наверняка знаете множество технических терминов, да?
2: Ну, думаю, да.
1: Смотрите, вот сегодня у нас Всемирный день метрологии, и я надеюсь, что это хоть как-то вам близко по духу, потому что тема нашей игры — единицы измерения. Вот три слова я вам назову. Скажите, пожалуйста, что из этого не является единицей измерения чего-либо. Слова следующие. Омметр, ситхарп или квинтал? Как думаете, что лишнее?
2: Угу.
1: Вот правда, что...
2: Так, ну, омметр нет, отпадает.
1: Что это?
2: Хотя это омметр, это прибор для измерения сопротивления, насколько я знаю.
1: Ну и все, ну и хватит. Действительно, омметр — это прибор для непосредственного измерения электрически активных вот этих сопротивлений. Браво! Софья, ну, знаете как, давайте тогда уж разберемся, что остальное, с вашего позволения, да? Ситхарп. Оказывается, есть такая единица измерения, которую придумали в Австралии, и она равняется всему объему воды, которая содержится в Сиднейском заливе. Квинтал — это измерение, единица измерения веса в любых системах мер, равная 100 основным единицам. То есть центнер — это квинтал, а Софья — это победитель игры «Третий лишний». Вы хоть немножечко счастливы, Софья?
2: Ура!
1: Ура!
2: Я очень рада.

Это самые милые ура, которые я слышал как минимум за сегодня. Поздравляю, в Воронеж отправляется термостакан от Радио 7. Ну а мы отправляемся далее по волнам Радио 7 слушать лучшую музыку на все времена. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Идем с вами на Соколиную гору. Есть такой район в Москве. В Семеновской роще находился потешный соколиный двор, где содержались и обучались приемам охоты соколы, ястребы и кречеты. А в сторону царской вотчины, усадьбы Измайлова, была проложена Измайловская дорога.

0: Кавказское шоссе. Сегодня рельеф не так заметен, но здесь и вправду была гора. Собственно, Соколиный двор или Кречетник и дал название этой местности. Сегодня здесь находится огромное оборонное предприятие – газотурбинный завод «Салют». Он создан на базе трех дореволюционных предприятий. Первый из них, завод авиадеталей «Гном», был основан в Москве 19 октября 1912 года и располагался за Семеновской заставой на Николаевской, ныне Ткацкой улице. Создала его французская компания «Гномрон». Завод создавался с целью изготовления небольших двигателей для зарождавшейся русской авиации. Детали для производства двигателя поставлялись непосредственно из Франции, поскольку французы старательно утаивали технологические тонкости своего детища. В годы Первой мировой войны двигатель устанавливался на самолеты «Ньюпорт-4» и «Фарман-16». Второе предприятие – московский моторостроительный завод «Сальмсон», основанный французами в августе 1915 года в непосредственной близости от завода «Гном». Предприятие управлялось французами. Третьим предприятием стал трансмиссионный машиностроительный и чугунолитейный завод. Его основали в 1895 году в Риге, а к ноябрю 1909 года он переключился на выпуск авиационной техники, приняв название «Мотор». Директор предприятия Федор Калеп создал и запатентовал первый в Российской империи авиационный ангар, а в 1910 году построил один из первых в Российской империи аэропланов. Ну, как вы понимаете, первым делом самолеты. 1920-е и 1930-е годы – это было очень важное предприятие на территории современной Москвы. Естественно, в архитектурном плане завод получил самые лучшие образцы зданий своего времени. Так, например, проспект Буденного, 14. Дом культуры «Чайка» построен в 30-м году для завода номер 24 имени Фрунзе, он же «Салют». Это поздний конструктивизм. Есть еще и общежитие, и фабрика кухня, и конструктивистские цеха. А совсем недалеко еще один ДК – клуб «Дорпрофсожа». Его построили для Дорожного профсоюза железнодорожников в 1928 году, проспект Буденного, 32/3. Архитектор Георгий Гольц, который построил еще несколько уникальных зданий, например, замечательный сыромятнический гидроузел. Протяженное здание с ленточным остеклением имеет форму полумесяца и композиционно состоит из разнообразных форм, среди которых выделяются остекленный цилиндр вестибюля и изогнутый навес. Ну и, конечно, не могу обойти вниманием стадион «Крылья Советов» с его фигурами физкультурников над входом. Местные жители часто вспоминают, как на стадионе выступал Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко, жившие неподалеку, на Щербаковской улице. Сейчас стадион закрыт, и все гадают, что тут будет. Однако построен он в 1934 году, и на районе нет больше спортивных площадок. В общем, сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Бонг на Радио 7. Чертовски привлекательно. Если переводить на порядочный язык, то именно так эта песня называется. И вот, кстати, милые дамы, имейте, пожалуйста, в виду, что вы, каждая из вас, действительно чертовски привлекательны. Ну, а то знаем мы вот эти женские метания. Ой, я поправилась, ой, я выгляжу не так. Нет, все прекрасно. Вот не забывайте об этом, пожалуйста. Ну, а тем временем в столице уже 18:49. Очередной час готовимся разменять. И музыкальную черту под ним совсем скоро подведет Саваш. А прямо сейчас сэр Элтон Джон нас на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла!
3: И мне!
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
4: О, да!
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Радио 7.

0: Москве 7 вечера.
1: А прямо сейчас главные новости к этому часу по версии Дианы Макеевой. Диана, привет.
2: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Он продлился с 19 по 20 мая. Сегодня состоялись российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран. По итогам встреч подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели неформальные переговоры за чаем. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее отметил, что такое общение лидеров двух стран – это важнейшая часть визита, поскольку именно этот формат позволяет сконцентрироваться на самом важном. Основные пляжи в районе Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к 1 июня. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков. Он прибыл на место, чтобы проконтролировать, как ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации. Она возникла после апрельских атак дронов на морской порт и нефтеперерабатывающий завод. Министр отметил, что все службы работают слаженно. Для защиты береговой линии возведены дамбы. На реке Туапсе, которая впадает в море, выставлены специальные плавучие барьеры. Что касается непосредственно морской воды и побережья, то основная цель, которая поставлена до 1 июня, это очистка основных официальных пляжей. Правительство смягчило инициативу о детских сим-картах. Во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством зафиксировано право родителя не уведомлять оператора связи о передаче симки ребенку. Граждане смогут информировать об этом, например, чтобы ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. В первоначальной версии законопроекта предполагалось, что уведомление о передаче сим-карты несовершеннолетнему будет обязательным. Чай с мятой, сельдерей, айран и минеральная вода помогут оставаться бодрым в жаркую погоду. По словам специалистов, важно также помнить, что переваривание плотной, жирной и высокобелковой пищи сильно разогревает организм изнутри. Лучше перейти на легкие белки. Это может быть рыба, морепродукты, яйца. Аномальная жара в Москве сегодня побила температурный рекорд 129-летней давности. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до 30 градусов. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
0: А если еще немного далее, то в начале следующего часа и Диана Макеева снова.
3: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: Итак, 7 пополудни в Москве. Среду провожаем, друзья мои. Между прочим, это предпоследний рабочий день. Так что, мне кажется, если попытаться изобразить настроение в виде графика, то его кривая уже должна начать потихонечку стремиться вверх. Все-таки большую часть трудовой повинности на этой неделе мы благополучно исполнили. Так что давайте с чувством уже более чем наполовину выполненного долга позволим себе этим вечером немного расслабиться. Ну и, конечно, делать это будем под любимые песни. А вот таковые далее исполнят Эния и Фаррелл Уильямс. И прямо сейчас Робби Уильямс на Радио 7. Добрый вечер.

Если ты счастлив, то просто хлопай в ладоши и ни о чем не переживай. Вот такой посыл в песне, которую Фаррелл Уильямс только что на Радио 7 исполнил. И с одной стороны, мы бы, конечно, и рады, правда? Но то самое состояние счастья зачастую кажется откровенной химерой. Во всяком случае, людям, обремененным интеллектом, так уж точно. И вот как в свое время даже старина Хемингуэй говаривал, мол, счастье умных людей — это самая редкая вещь, которую я когда-либо встречал. Так что и правда, горе от ума получается. Но, благо, есть возможность резко поглупеть, и имя этой возможности — нейросети, друзья мои, да. Вот ученые утверждают, что даже за четверть часа общения с нейронкой люди, пусть и немного, но действительно глупеют. Вот такой эксперимент мы от науки проводили. Подопытных поделили на две группы, и одна решала тесты самостоятельно, а другая с помощью нейросети. И вот когда вторую группу лишили доступа к искусственному интеллекту, то люди стали гораздо хуже решать задачки, а около половины заданий так и вообще попросту пропускали. Ну и в итоге неутешительные выводы сделали ученые. Нейросети очень сильно снижают мотивацию, отбивают желание думать самостоятельно,

самостоятельно. Причем, даже если задача реально интересная. Так что, пожалуйста, не забывайте пользоваться своим мозгом. А то же не равен час, он и вовсе может скукожиться. Тем более, что думать это и правда чертовски интересно. Ну а под музыку «Радио 7» еще и приятно. Добрый вечер.

Шиллер и Питер Хефнер на радио. 7 Dream of You, или же «Мечты о тебе». Вот так называется эта песня о неразделенной к великой скорби любви. Ну, конечно же, любовь в одни ворота – это не самое приятное, что может случиться с человеком, но по статистике, которую недавно представила Североамериканская ассоциация психиатров, безответные чувства встречаются на нашей планете аж в 4 раза чаще, чем любовь взаимная. Да. Причем хронический стресс, который возникает от неразделенных чувств, накладывает лапу коварнейшим образом на иммунную систему человека, и ей становится все труднее бороться с различными заболеваниями, от простуды до обострения каких-то хронических недугов. Так что, друзья мои, мне кажется, стоит помнить, что настоящая любовь, она всегда взаимна. И если что-то не сложилось, не нужно рвать себе душу. Серьезно, жизнь продолжается, и в ней обязательно найдется место вашему персональному счастью в компании милого сердца человека. Ну а далее послушаем человека, которому сегодня исполняется, страшно сказать, аж 80 лет. Да, и это, друзья мои, Cher. Уикенд, который, кстати, и случится в ближайшие выходные здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: Whitesnake. Только что на Радио 7 таким, знаете, довольно глупым вопросом задавались, мол, а это любовь или нет? Ну, знаете, вот почему, собственно, глупо? Потому что, во-первых, любовь — это чувство откровенно иррациональное, никакой логики не подвластное. Ну и зачем об этом думать? Вот надо просто любить или не любить. В общем, будь как будет. Уверен, вот эта кривая Амура, она обязательно куда-нибудь да выведет. И хочется верить, что выведет исключительно к прекрасному финалу, где оба будут счастливы. Ну, а тем временем в столице уже 19 часов и 40 минут, и далее счастье музыкальное нам организуют и Type, Лауф, и Хит-Хантер под занавес часа, а прямо сейчас Моби на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера. О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Диана Макеева. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Экспорт российской нефти в Китай вырос. Вице-премьер Александр Новак сообщил, по итогам первых 4 месяцев текущего года экспорт вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В прошлом году поставки российской нефти в КНР достигли почти 100 миллионов тонн, что подтверждает растущий интерес страны к российскому сырью. Новак отметил, что у двух стран есть все возможности для дальнейшего наращивания объемов поставок. Долгосрочные контракты на поставку нефти играют ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Китая, особенно в условиях перебоев с поставками ближневосточной нефти из-за перекрытия Ормузского пролива. Россияне в рамках монетной недели принесли на обмен около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. В очередной акции ЦБ принимали участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысячи подразделений банков. Смысл акции заключается в том, что многие люди годами копят дома мелочь, при этом в магазинах и банках постоянно ощущается нехватка таких монет, что создают дефицит в денежном обороте. Во время акции любой желающий

0: может бесплатно, без какой-либо комиссии, сдать накопленные монеты и взамен получить бумажные купюры или зачислить всю сумму прямо на банковский счет. Погода в Москве в ближайшие дни приблизится к климатической норме и станет более комфортной для метеозависимых людей. Снижение жары пойдет на пользу здоровью, отмечают специалисты. По прогнозу, в пятницу в столице ожидаются ливни, возможно, гроза. После этого температура понизится. В субботу температура в ночные часы еще останется в пределах от 13 до 18 градусов, дневная около плюс 25. В воскресенье температура будет примерно на уровне субботней, но без осадков. В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня, сообщили в Министерстве туризма республики. Сейчас продолжается подготовка к летнему сезону, проводится санитарная очистка территории, благоустройство пляжей, ремонт дорожной инфраструктуры и инженерных сетей, а также восстановление исторических и культурных объектов. Ежегодно Абхазию посещают более миллиона туристов. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, тут поговаривают уже 8 вечера в столице, да? А значит, мне кажется, пора уже отпустить все гнетущие мысли уходящего дня, если таковые имелись, и не тянуть их за собой в этот не худший из вечеров. Ну, серьезно. Поэтому давайте уже выдохнем, расслабимся и максимально благостно проведем этот вечер под музыку «Радио 7». Тем более, музыка в этом часе обещается быть очень даже не дурной. Ну, в принципе, как и всегда. И да, далее в эфире Bruno Mars, затем Sting, а прямо сейчас Aerosmith на Радио 7. Добрый вечер.

Будь собой, и неважно, кто там что по этому поводу скажет. Вот об этом только что Стинг и пел на Радио 7. Мне лично кажется, спорить с этим не то чтобы глупо, а откровенно преступно. Ну, потому что если постоянно перестраиваться и перекраивать себя в угоду разным гражданам и обстоятельствам, то можно и вовсе себя потерять. Нет, ну, понятное дело, что человек все-таки животное социальное, и как-то адаптироваться к обществу нужно, но это же совсем не противоречит тому, чтобы оставаться собой. Серьезно. Даже наоборот. В современном мире, который заполонили всевозможные шаблоны и клише, индивидуальность ценится даже больше, чем ранее. Вот у меня, например, есть один товарищ, который работает HR-ом в крупной компании, и на днях буквально эту тему с ним обсуждали. Так вот, он заявил, что среди претендентов на различные должности у личностей, ну, у людей, которые на собеседовании не боятся быть собой, гораздо больше шансов занять какую-то вакансию. Да. Так что, друзья мои, имейте в виду и, пожалуйста, оставайтесь собой. Тем более, что вы очень даже ничего. Ну, а в столице тем временем 20:16 и далее на Радио 7 Сьюзен Вега и DNA. А прямо сейчас Шакира на семи холмах. Добрый вечер.

Take That на радио 7. Бейб. Или же «Детка» в переводе на русский. Так песня называется. Ну и, друзья мои, вот признаюсь, конечно, ваш покорный слуга, откровенный противник всех этих кличек и прозвищ в отношениях, будь то «Детка» или, не знаю, там, «Зайка», «Рыбка», «Котик» и прочие животноводческие наименования. Ну, серьезно, вот некоторые психологи утверждают, что подобное обращение, оно как бы размывает личность и ни к чему хорошему не приводит. Но вот сегодня буквально встретилось мне исследование деятели от науки из университета штата Флорида, которые нашли научное объяснение всем этим сюсюканьем. Baby talk. Вот таким образом называется подобная манера общения. И ученые утверждают, что между влюбленными, когда происходит диалог на таком уровне, то это помогает усилить связь между ними, приближая ее к той, которая существует между мамой и ребенком. Но, опять же, согласитесь, отношения мужчины и женщины не похожи на те, которые существуют у матери и ребенка. Это совсем другая история. Поэтому, мне кажется, все-таки правильнее называть друг друга по имени, ну, в ласковой, нежной форме такового. Но, опять же, все люди взрослые, уверен, каждый разберется, как своего любимого человека величать. Главное, чтобы был таковой. Вот этого вам от всей души и желаю. Ну а тем временем в столице уже 20:41. Всем привет и прекрасного вечера под музыку Радио 7.

0: Гнарлс Баркли на радио 7. Crazy или сумасшедший. Да, по-нашему так песня называется. Ну и знаете, друзья мои, вот чтобы не повредиться рассудком, жизненно необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Вот к последнему, с вашего позволения, и приступлю, пожалуй. Да, будем прощаться до завтра, как всегда, до 5 пополудни. Ну и день грядущий. Не забудьте начать в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Все, как всегда, начнется в 7 часов утра. Ну а тем временем в столице уже 20:51. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг, и, как всегда по четвергам, тема от слушателя, ваша тема.

Музыка оживает, когда вы слушаете Радио 7. Она такая разная, завораживающая и чарующая. Веселая и зажигательная. Но всегда лучшая. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг, и, как всегда по четвергам, тема от слушателя, ваша тема.
2: И вот Анастасии из Москвы понравилась новость о том, что Шакил О'Нил защитил диссертацию так, как обещал маме. И Анастасия решила уточнить, какое обещание, друзья, вы все-таки выполнили, несмотря ни на что.
1: Ну а еще завтра, как всегда, целое утро, ваша любимая музыка, игры, призы, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра четверг, и, как всегда по четвергам, тема от слушателя, ваша тема.
2: И вот Анастасии из Москвы понравилась новость о том, что Шакил О'Нил защитил диссертацию так, как обещал маме. И Анастасия решила уточнить, какое обещание, друзья, вы все-таки выполнили, несмотря ни на что.
1: Ну а еще завтра, как всегда, целое утро, ваша любимая музыка, игры, призы, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Отложите дела хотя бы на несколько минут. Сделайте «Радио 7» громче. И приготовьтесь танцевать. Мы собрали для вас жемчужины мировых танцполов для яркого финала каждого часа. Это танцевальная коллекция «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

80 лет, когда большинство уже думает о покое, она достаточно сильна, чтобы поставить всех на уши. В честь дня рождения неподражаемой дивы «Радио 7» представляет «Weekend Share». В эти выходные хиты и факты о той, которая брала первое место в чартах 7 десятилетий подряд. Weekend Share. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.